0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
8: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
7: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
6: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Плюс один, ноль, плюс два. Почернела зима, расцветает январь, я звоню небо. С юга ветер приполз, неспособный набег.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму намерены более половины россиян. Об этом свидетельствуют свежие опросы социологов. Показатель декларируемого участия высокий, пишет «Коммерсант». Только 18% уверенно заявили, что на выборы не пойдут. Также, по мнению экспертов, фактором, который способен повлиять на итоговый результат, остается количество неопределившихся. Их к началу сентября от 10% до 15%. В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор в Екатеринбурге преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано над циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
0: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
7: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
6: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
5: Рок-арсенал.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. В Тамбовской области дроны атаковали логистический центр «Вайлдберрис». Площадь пожара на терминале составляет 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, есть один пострадавший. После сигнала тревоги работников «Вайлдберрис» эвакуировали. Прием новых поставок в логистическом центре временно приостановлен, пишет газета «Ру» со ссылкой на заявление компании. В Сысерте организаторы приняли решение перенести карнавал, запланированный в эти выходные. 29 и 30 августа пройдут только выступления артистов, пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на представителей лета на заводе. При этом Большой Уральский карнавал собираются провести 5 и 6 сентября. Ранее синоптики предупредили о том, что в Свердловской области, кроме дождей, идет похолодание. В период с 28 по 31 августа ночные температуры могут опуститься до плюс 5. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует по всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-я, 30-я, 74-я средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Напомню, также шкала оценивания имеет 3 уровня. Поведение может быть образцовым, допустимым и недопустимым. Столичные аэропорты после ночных ограничений корректируют расписание. 16 летевших во Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом в соцсетях сообщили представители аэропорта. Часть рейсов ожидают дозаправки и направятся в Москву в ближайшие часы. Также 4 борта высадили пассажиров в столичных Шереметьево и Домодедово, выдав багаж. Самолет из Стамбула, ранее севший в Шереметьево, уже приземлился во Внуково. Позднее прибытие бортов может скорректировать расписание на вылет, однако массовых задержек авиационные власти не ждут. Признаком мошеннической вакансии является обещание высокого заработка без описания обязанностей. Подобные предложения о работе должны как минимум настораживать, заявили эксперты газете «РУ». Также мошенники, предлагая работу, отказываются сообщать данные компании до оформления. Аферисты всегда торопят с решением и просят паспортные и банковские данные, которые на этапе переговоров и собеседований реальным работодателям не нужны. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Идрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Обсуждаем все, что касается автомобилей, поэтому, если у вас есть вопросы, свидетельства, мнения, соображения относительно того, что творится в автомире и около него, то пишите плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите все, что касается автомобилей. А у нас, мы давно про самокаты не говорили. А у нас аж две новости из Екатеринбурга про самокат. Ну, во-первых, в академическом вчера самокатчик сбил трехлетнего ребенка. Ребенок, ну так, пострадал, конечно, но не слишком сильно. Тут один момент. Самокатчик был вроде как, по сообщениям ГАИ, трезвый и двигался по велодорожке. Ребенок выбежал на велодорожку. Вот тут казус, как решать?
6: Ну, слушай, в академическом несовмещенные, насколько я помню, очень часто, да, там велопешеходные дорожки. То есть велодорожки.
5: Может рядом, быть, не знаю.
6: Пешеходная дорожка. Ну, казуса-то нет. Самокатчик в этой ситуации, как ни странно, не виноват, в принципе. Он ехал по велодорожке, а пешеход не может двигаться по велодорожке. Но вот, если мы говорим про велопешеходную дорожку, которые совмещены, и нет у них физического разделения, есть там разделение по типу покрытия, как правило, либо разметка, и, может быть, они отделены. Да? Здесь, конечно, нужно за детьми как-то следить, да, но с другой стороны...
5: За детьми вот, вообще следить надо за трехлетними, ну, всегда.
6: С другой стороны, да, опять же, если мы говорим про разный тип покрытия, как правило, покрытие на велодорожке, оно более приятно для ходьбы,
5: да, чем согласен, покрытие на тротуаре.
6: Многие там и идут, собственно. Да. Но, ты знаешь, есть необъяснимые истории такие у пешеходов, да. В Москве, например, в Парке Победы, там асфальтированные широченные просто дорожки, и часть с левой стороны, там, да, ну, либо справа, сквозь посмотреть, да, она отведена под велодорожку. Такая, знаешь, вот хорошая терморазметка нанесена, такой хороший слой с пиктограммками.
5: Представляю, да.
6: Вот. Но почему-то люди идут там. Одинаковый тип покрытия абсолютно.
5: Потому что
6: люди идут там почему-то.
5: Вот смотри, с этой стороны мы постоянно ругаем самокатчиков, а мы забываем о том, что пешеходы обычные, и мамочки с колясками, и так далее, идут по более благоприятной поверхности.
6: Да.
5: А это велодорожка.
6: Это же, по сути, цель для исследования администрации Екатеринбурга. И, может быть, сделать одинаковое покрытие, чтобы не ходили там, а отделить все это разметкой, да? Да, потому что действительно, если у тебя неудобный тротуар, то, конечно, ты перешь там, где удобно. Ну, ты же нормальный пешеход, да, ты не будешь там идти скользить, да, ломая ноги, да, ты пойдешь там, где это комфортно делать. Вполне нормально и логично.
5: Логично, но, тем не менее, правила дорожного движения никто не отменял, в том числе для родителей с детьми. Вот в этом случае удивительно, я на стороне самокатчика, потому что он двигался по той самой дорожке, которую ему выделили.

0: трехлетнего и так далее. То есть она начала его обвинять во всех смертных грехах. Грехах.
1: Ну, ты знаешь, ну, так тоже бывает.
0: Не то,
1: я
0: бывает,
1: даже не знаю, что сказать-то.
0: Ну, в общем, надо правила учить всем. Вот что, ну, конечно, мой-то посыл какой, что надо это понимать, же, что если есть... надо приучать себя к велодорожкам, в конце концов.
1: Нас. Это же есть залог безопасности. Когда все участники соблюдают правила дорожного движения, как правило, это лучший способ избежать любого происшествия.
0: Они не просто так писаны, эти самые правила, как некоторые говорят, кровью правила дорожного движения.
1: Ну, это так, но в некоторых ситуациях вот эти аналогии, они несколько неуместны.
0: Ну вот, тоже я хочу обратиться к пешеходам в том числе, чтобы соблюдали. Вот есть велодорожка, вот выделили им. Вы на них ругаетесь, что они ездят по тротуарам? Вот им дали велодорожку, вот отстаньте. Пусть ездят.
1: Согласен абсолютно. В этом отношении, да.
0: Еще один, ну тут вообще великолепный случай. Вот тут как раз никого не жалко. В Академическом районе, кстати, и там это был Академический, ДТП произошло с участием электровелосипеда и электросамоката. И на электросамокате, и на электровелосипеде по два человека ехали. Есть видео. Портал Е1 видео опубликовал. Они просто взяли и столкнулись. В лоб, лоб в лоб.
1: Ну, есть необъяснимые вещи какие-то. Может быть, у них спор был, знаешь, как вот в фильмах в американских странах.
0: В вестерн,
1: когда
0: типа,
1: машины друг друга едут, кто первый вернет.
0: Ну вот, я не знаю, там реально такая очень странная история, потому что электровелосипед, кажется, прям специально ехал навстречу самокату. Вот кто круче, выяснили.
1: Ну, ощущал себя, что он больше, да.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. К другим темам. Есть опрос. Я знаю, что ты не очень любишь опросы, но тем не менее. Он занимателен. Россияне объяснили, почему покупают автомобили «Лада».
1: Так. Потому что доступно.
0: Так, есть исследователи, эксперты автостата. Они вместе с другими участниками социологических опросов, скажем так, провели среди 500 респондентов исследования модели Гранта, Веста и Искра. И сказали, что люди. Результаты показали, что для 30% покупателей решающим фактором при выборе отечественной марки стала доступная цена и стоимость обслуживания.
1: Ну да, да, традиционно АвтоВАЗ более низкая стоимость обслуживания по сравнению с иностранными даже конкурентами. Доступные запчасти, которые есть везде.
0: Вот, да, вторая позиция запчасти.
1: Не будет, да, у тебя не будет никаких проблем, ты точно об этом знаешь. Ну и цена, слушай, это вообще определяющий такой момент, да, так как у тебя есть определенный бюджет на покупку автомобиля, и ты начинаешь дальше смотреть, вот что ты можешь купить за эти деньги. Можешь купить какой-то автомобиль, и тебе не хочется, например, да, а новые, если у тебя там цена вопроса до 2 миллионов рублей, допустим, да, очень ограниченный список, и здесь АвтоВАЗ имеет явное преимущество. Вот, как раз вот в том, что можно купить относительно недорогой. Вот, хотя, конечно, у меня до сих пор я не могу привыкнуть, что недорогой миллион. Это больше миллиона рублей, там полтора.
0: Веста, если говорить, да, 1,5 миллиона, Искра тоже примерно так.
1: Веста от полутора начинается, да. То есть... Ну и плюс все равно люди смотрят, слушают, делятся впечатлениями, да, и возникает ощущение, и оно причем возникает не зря, что в случае, если что-то случится, по крайней мере, ты не будешь несколько месяцев взять какую-то запчасть, раз ее купишь.
0: Также вошли в пятерку вот этих самых плюсов «Лада» просторный салон, универсальность, оптимальное соотношение цены и качества. Ну, это то же самое, о чем мы говорим. Ну, качество же. Ну, в конце концов, «Лада» не такая уж плохая машина.
1: Ну, откровенно, да, особенно если мы говорим про Весту и Искру,
0: да.
1: Гранта, она все-таки несколько устарела уже морально, тогда, откровенно говоря, по сравнению с другими автомобилями, которые выпускаются. А Веста, Веста тоже, она уже не молода, она старенькая уже, да?
0: Ну да, уже сколько лет-то, господи, боже мой.
1: Ну, у нее были обновления, там разные опции, добавляет

0: периодически АвтоВАЗ там, да, возвращает, вернее, не добавляет, возвращает опции, как это сейчас принято говорить.
1: Иногда убирали, потом возвращали, да?
0: Ну, да, да, в целом, да, ну, все определяется стоимостью машины, потому что рынок в этом сегменте, он достаточно ограничен.
1: Кстати, если у вас «Лада», почему? Почему «Лада»?
0: Ну, плюс же еще репутация, вот как бы это ни звучало, вот, да, репутация да, тоже есть. Ну, прости, у тебя выбор, например, купить «Ладу Весту» или «Москвич».
1: «Лада»?
0: Многие «Ладу» предпочтут, чем «Москвич».
1: Современный
0: все,
1: «Москвич».
0: Все знают, что шли.
1: Да-да-да, современный «Москвич». Ну, во-первых, у него цена, извини меня, отличается от «Лады».
0: Они будут, вот «Москвич-3» и «Лада Веста» — это примерно одной из стоимости. Будет, может быть, даже «Москвич-3» чуть дешевле получится. Ну, но дальше начинаются вопросы по качеству автомобилей, по качеству запчастей, по доступности запчастей. Ну и все-таки, если мы там возьмем на чашу весов бренды «Лада» и «Москвич», как-то «Москвич» хороший бренд, безусловно, да, был в советское время.
1: Был.
0: Да, но «Лада», она как-то более привычная, более родная какая-то, да, вот.
1: «Жигули».
0: Несмотря на итальянский
1: год. Да, наши «Жигули», в конце концов. Но надо вспомнить, да, вот все эти истоки. Да, наверное, самая популярная модель, в отличие от «Москвича», даже вот 412-й, да, он был не настолько популярен.
0: Даже в советское время,
1: да,
0: если
1: я про это
0: выбор
1: и говорю,
0: между «Ладой» и «Москвичом», «Лада», конечно, потому что она была надежной.
1: «Лада СВ Кросс хороша», пишет Оксана.
0: «Лада»... Ну, да, да, я согласен абсолютно, мне тоже нравится, если честно.
1: «Лада Ларгус» хорошая.
0: Цена только мне не нравится.
1: Цена никому не нравится вообще в современном мире. Ни на какой автомобиль, мне кажется. «Лада Ларгус» — рабочая лошадка, Александр сообщает.
0: Да, да, да. Да, ну, очень удачно модель привезли. Конечно, пересобрали. Одно время было такое производство не очень локализованное, потом все стали локализовывать. Сейчас «Ларгус», по-моему, также доступен, в принципе, к продаже.
1: Ну, с «Ларгусом» были какие-то проблемы, вернее, да, если я помню, что там их перестали.
0: Одно время их перестали выпускать, да, да, потом вроде как сейчас все наладили. Mm-hmm. Даже «Е-Ларгус» есть у нас.
1: «Е-Ларгус».
0: Который не покупает, правда.
1: Кому он нужен, «Е-Ларгус»? Мы же говорили о том, что у нас с сетями все плохо, электрическими. Очень понравился дизайн «Весты» и плюс цена. В 2019-м покупали за 650 тысяч. Менять не собираемся, сообщает Евгений.
0: Не, ну, дизайн «Весты» спасибо французам, на самом деле, да.
1: Вот, что «Веста» же это «Рено».
0: Автомобиль.
1: Это же база «Рено», вот та самая еще,
0: по сути,
1: которая,
0: да,
1: осталась.
0: Да, даже «Искра», в принципе, когда
1: «Искра» появились, база «Весты»,
0: многие блогеры...
1: Да, да, да, да.
0: Нет, нет, нет, «Искра» не база «Весты». Ну, все это база «Рено Лого», да, грубо говоря.
1: Ну, да, да.
0: Там платформа B0, по-моему, называется у нас. И когда даже первые «Искры» появились, вот самые-самые первые, несколько блогеров есть, которые разбирали их и видели там... запчасти с логотипом «Рено».
1: Угу. Ну, вот, опять же, и запчасти проще найти. Не знаю, как насчет «Рено», но тем не менее...
0: Ну, это отечественный производитель, в принципе, поэтому такой именно настоящий отечественный производитель. Да,
1: с другой всем, стороны, мы же
0: это понятие, да,
1: привыкли его ругать постоянно. То есть именно «Лада» взяла на себя все негативные ощущения от отечественного автопрома. Ну, вот все,
0: слушай, это
1: мемы...
0: Всегда был, это... Вот если мы возьмем там последние годы, да, это всегда был низший ценовой сегмент, как правило, да. А, конечно, когда сравнивают ее с более дорогими автомобилями, то, естественно, «АвтоВАЗ» проигрывает, да. Но если сравнивать именно с конкурентами, вполне себе, особенно «Лада Веста».
1: Ну вот, на что бы поменяли «Ладу» те, кто владеет ею? На «Шевроле», «Рено», «Кия», «Фольксваген», «Хавейл» и так далее. То есть есть в этом опросе еще...
0: Практически на все, что уже не производится в России.
1: Ну почему «Хавейл», пожалуйста, тебе?
0: Ну, я и говорю, практически на все.
1: А так, да, нынешние владельцы «Лады» как раз ориентируются на следующую покупку, на «Хавейл», на... Билджи, кстати, Джили и Тойоту. А те, которые хотят... Да,
0: Toyota неожиданно в этом списке оказалась.
1: Toyota вообще... Вот, все вот эти вот Toyota, Mazda и так далее, которые накапливают продажи за последние пару лет, случайно, непонятно каким образом, они...
0: У Mazda там за счет модели CX-5, которая оказалась у нас... доступны к ввозу льготного утильсбора, да, там вообще CX-5, CX-3, огромные продажи идут, конечно, такие, да. Да, и знаешь, вот еще стал обращать внимание как-то в последнее время, вот, ну, это именно такой опыт визуальный, скажем так, полученный, да, с помощью наблюдений. Очень много появилось у нас всяких достаточно дорогих автомобилей, типа вот Audi Q, там, Q5, Q7, Q8, BMW, X5, X7 американские. Вот очень много появилось американских машин, но их выдают с потрохами красные задние поворотники. Они у них красного цвета, да, вот. И, слушай, таких автомобилей, вот, по моим наблюдениям, стало прям гораздо больше, чем раньше.
1: Так,
0: ну, понятно, раньше это был европейский рынок, и официально их производили, и поставляли сюда, в Российскую Федерацию. Сейчас вот из Штатов, по всей видимости, привезти их несколько проще, там, чем из условного Китая. Может быть, в комплектациях там дело, там разные комплектации идут. Вот,
1: ну, да, в Трампе дело.
0: Стало, в общем, больше автомобилей американского производства, созданных для американского рынка.
1: Все сделано. Ну,
0: и канадского, возможно.
1: С канадским сейчас будет, может быть... А, кстати, наоборот, может быть, канадские сейчас автомобили поедут к нам, потому что Трамп ввел 50-процентную пошлину, в том числе и на автомобили из Канады.
0: Ну, это по-другому работает, но возможно.
1: Ну, надо же рынки искать новые. Возможно, да, по параллельному импорту мы увидим и канадские автомобили. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. В отсутствии новостей СМИ начинают придумывать какие-то очень странные схемы. Вот смотри, Автоньюз пишет.
0: Да, ты еще не наткнулся на рубрику «С 1 сентября для водителей».
1: Нет, с 1 сентября там. Это было еще с середины лета. Нет, вот я тебе сейчас расскажу. В 2027 году водители заплатят порядка 5 миллиардов рублей за езду по обочине, если повысят штраф до 5000 рублей.
0: Очень интересный подсчет, конечно.
1: Вот представляешь, вот до чего люди доходят, чтобы написать статью?
0: Ну, с автоновостями, да. В последнее время с автоновостями, откровенно говоря, как-то очень плохо такое. Затишье прям пошло.
1: Перед 1 сентября. Знаю,
0: перед бурей или просто все там успокоилось как-то на автомобильном поприще. Ну, видишь, тут еще отсутствие депутатов, да, сказывается, отсутствие законодательных инициатив.
1: А, ну да.
0: Но они сейчас несколько другим заняты, и сейчас, вот знаешь, что-то
1: они
0: запретить,
1: будут инициативы.
0: Как бы, да, это не в рамках избирательной кампании говорить о том, что мы что-то запретим. А что-то разрешить как-то уже вот
1: уже все депутаты решаются об этом говорить. Уже, да, политическая, ну...
0: Да, вот поэтому, может быть, и автоновостей таких вот глобальных нет. Ну, слушай, да, гипотетически считать, сколько могут принести автомобилисты в бюджет, если что-то случится, это, конечно, очень интересно, да.
1: Так вот, в принципе, по обочинам ездит меньше людей, на 10% снизилось количество штрафов. В основном это все-таки камеры, но иногда, как в Санкт-Петербурге,
0: подожди,
1: это
0: снизилось. Снизилось количество штрафов, стали меньше ездить. Это абсолютно не связано между собой вещи. Количество штрафов снизилось, мы знаем почему, да, потому что камеры есть не везде, а сотрудники госинспекции
1: только
0: могут контролировать в силу того, что их нет.
1: 80% штрафов за обочину в Санкт-Петербурге выписаны именно физическими сотрудниками ГАИ.
0: 80% всей страны, да?
1: От всех штрафов, которые выписаны.
0: А.
1: В Санкт-Петербурге. Ну, а в остальных регионах в основном это камера все-таки.
0: Слушай, ну это такая, это же больше история сезонная, на самом деле, да, и рейды там по вот этим обочинникам, они часто проводятся вот ближе к концу лета. Ну, либо в летний период, особенно там по выходным дням, по воскресеньям, да, когда люди возвращаются в город, куда-то шоссе, по которому возвращаются все известные, и люди там пытаются иногда некоторые затруднения объехать по обочине. Вот, и там их могут ожидать там сотрудники госинспекции, то же самое.
1: Ну вот, кстати, как вы относитесь к обочечникам? Вот так это называется. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, потому что, ну, действительно, обочина, ну, раздражает, когда люди начинают на нее
0: ехать. Слушай, ну, конечно, когда ты стоишь, во-первых, люди едут по обочине, не всегда обочина у нас с идеальным покрытием. Оттуда могут камни лететь.
1: Да, кстати, еще, да.
0: В кузов автомобиля. Mm-hmm. Плюс дополнительный фактор, летом это все пылит еще, как правило, mm-hmm. да? И некомфортно ехать, особенно тем, у кого там не работает кондиционер, либо вообще нет. Ты сидишь с открытым окном, тебе начинает пыль лететь. Вот. Ну, да и вообще, в принципе, эта же история, она очень раздражает, да, когда угу. все стоят спокойно в пробке, обочинник начинает вклиниваться потом, да. тормозит основной весь поток. Вот из-за этого затруднения в движении тоже и возникают. Вот.
1: Ну,
0: и иногда же достаточно нагло себя ведут обочинники, угу. да, вот так вот.
1: Ну, рейс,
0: агрессивно поехал. Вклиниваются.
1: Изначально нарушать правила, значит, наглый. Ну, вот, чисто так, ну, психологически.
0: Согласен, да.
1: 5000.
0: Знаешь, вот по аналогии многие говорят, вот попробовали бы они так в очереди в магазине, например. Ага. Да, вот так вот.
1: Ну, справа, есть и такие,
0: там, слева. Которые,
1: справа,
0: а пошел
1: слева,
0: там да, и в тележке своей вклинился так.
1: Угу. Ну, вот это предложение от общественников до 5000 поднять штраф. Сейчас он 2250 рублей составляет езда по обочине. Ну, вот поможет или нет?
0: Слушай, ну, увеличение штрафа
1: бюджету, да.
0: себе никогда
1: как не помогало исправить
0: ситуацию.
1: Бюджету поможет.
0: В моменте, когда mm-hmm. во всех СМИ начнут говорить о том, что штрафы за езду по обочине увеличат в два раза, это возможно и сработает, но это такой кратковременный эффект, как правило, имеет.
1: Угу. К обочечникам негативно отношусь, сама так не делаю. Их стало меньше по моим наблюдениям, пишет Оксана. А Вагран в огонь, видимо, обочечников посылает.
0: Ну, видимо, да. Ну, это же вообще показатель культуры вождения.
1: Вот.
0: Культуры, в принципе, может быть, даже.
1: Это и про пробки, и про все остальное, действительно, потому что, когда человек нарушает, он создает пробку. Он ее не меняет, ну, то есть он ее не проезжает даже. Он создает для всех остальных пробку.
0: Да, всегда да, так для всех, происходит. Для десятков людей да. создает затруднение, когда начинает вот вклиниваться, да.
1: Есть наблюдение, Автоньюз опять же пишет, про то, как люди возвращаются из отпуска. После продолжительного автопутешествия водителю может быть сложно сразу вернуться к привычному и более монотонному режиму поездок. Об этом сказала Светлана Пуля, нейропсихолог. По словам эксперта, из-за длительной концентрации на незнакомых дорогах внимание водителя на привычных маршрутах после возвращения из путешествия может снижаться, и поэтому она призывает не садиться за руль в час пик, сделать выбор в пользу несложных поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.
0: Какой бред. Мне кажется,
1: я люблю твои такие.
0: Нет водительского удостоверения. Все-таки,
1: знаешь,
0: психолог не ездит за рулем. Ну, я себе даже не могу представить такую ситуацию, что, знаешь, я где-то поездил, приезжаю, и все. Я отупел просто и не могу вот нормально ездить
1: по
0: своим привычным улицам, да, и сконцентрироваться. Ну, что такое-то вообще?
1: Я понял твое отношение. Ну вот, будьте бдительны.
0: Опытные автомобилисты наши. Вот есть еще пара минут. Напишите, что вы чувствуете, вы дискомфорт.
1: Когда вы поездили по стране, например, вот месяц вы разъезжали в вашем отпуске в автопутешествии, а потом возвращаетесь в свой родной город, и потом вас накрыла невнимательность, потому что вы как бы...
0: Ностальгия скорее накрывает. По отпуску.
1: Вот, отвлекается человек, опять же, он вспоминает. Вот, а тут я мог бы ехать, там, не знаю, по горам.
0: Это же хорошие эмоции, знаешь. И ты едешь, вспоминаешь, как ты ехал, вот, и как хорошо в родном городе, когда все знакомо тебе и привычно.
1: Вот, а ты забываешь, что могут поменяться знаки, пешеходы тут всякие, велосипедисты, самокатчики и прочая нечисть,
0: не знаю,
1: которая...
0: Ни разу не видел таких водителей.
1: Вот я тоже, если честно, но надо же было предупредить людей, которые возвращаются сейчас из отпуска, например, длительного.
0: Это, похоже, становится нашей любимой рубрикой, да? Вот,
1: бред.
0: Психологи у нас
1: бред.
0: Включаются, да?
1: Бред от психологов. Хорошо, ну почему бы и нет. Когда приезжаю в Российскую Федерацию, немного чувства тупости есть, Оксана пишет. Напомню, Оксана живет на две страны, Турция и Россия. Поэтому, вот видишь, все-таки психолог, может быть, чуть-чуть права оказалась в этом плане. Про обочечников. Я причисляю их к запрещенной организации Верховным судом. Все поняли, в общем, о чем
0: их там, речь. Там несколько организаций, их ко всем можно причислить.
1: Да, в принципе, какая разница. Выбирайте любую и причисляйте. Да? Вполне себе подходящее дело. Ну что ж, время у нас закончилось. Спасибо большое. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем...
2: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365».

0: Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Фестиваль.
2: Фестиваль гик-культуры «Гиккон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гиккуне состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
1: Кино.
2: Еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте фестиваля «Одна шестая».
1: Театр.
2: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломеина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
1: И еще.
2: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Уралмаше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18:30, в выходные в 18 часов. Билеты продаются на сайте и в кассах мускомедии, а также во Дворце народного творчества на фестивальной и в ДК железнодорожников. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
1: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа. «Белджи». Надежность в движении. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
3: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Плюс 7-908-909-104.5 это номер для того, чтобы вы присоединялись к нашему разговору в виде сообщений. Посредством сообщений. Будет так лучше. И видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
4: Сообщение удобнее посылать через смс-портал и через Телеграм. Быстрее будут.
3: По крайней мере, точно работает. Макс еще работает.
4: Ну, я думаю, что актуальнее для нашей аудитории. Телеграм, конечно, и смс-ки тоже. Паш, сколько лет назад ты, напомни, приехал в Екатеринбург?
3: В 2012 году.
4: В 2012 году, уже достаточно давно. Да, 14. Ты понял, зачем ты переехал в Екатеринбург?
3: Я знал, зачем. Я зачем? Вот второй женой приехал.
4: Ну, то есть, в какой-то степени ты подходишь под определение, чтобы зарядиться счастьем. Реклама нашего города появилась в китайском городе Цицикаре. Там есть медиаэкраны, и на этих медиаэкранах транслируются теперь виды Екатеринбурга, какие-то ключевые события, например, фестиваль «Энергия РМК». И, в общем, эти видеоролики сопровождаются призывом «Приезжайте в Екатеринбург, чтобы зарядиться счастьем». Вот зачем люди приезжают, оказывается.
3: Зарядка быстрая?
4: Я не знаю. Ну, у тебя как получилось?
3: Да у меня нормально все получилось. Нет, Екатеринбург мне понравился.
4: С переменным успехом, да?
3: Да,
4: но с Екатеринбургом
3: жена стала бывшей, да.
4: А Екатеринбург настоящим, Екатеринбург и, я надеюсь, будущим тоже. Инициаторы проекта – это департаменты общественных связей, молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга. И компания, как там рассказывают, носит системный характер. То есть раньше, например, такие были акции в городах России, в других – Москва, Нижний Новгород, Калуга. Но еще такая социальная реклама крутилась в Белоруссии.
3: Да, мне кажется, все-таки аллюзия некоторая есть на Пермь. «Счастье не за горами», которое на берегу Камы стояло, вот эта надпись.
4: Давайте сейчас запатентуем слово «счастье», не будем никого пускать. Позовем партию «Родина», например.
3: Они не пришли вчера на дебат.
4: Ну все, обида. Сейчас, кстати, у Екатеринбурга аж 9 официальных партнеров Китая, вот как мы начали с Гуанчжоу, самый известный, да? Ну, и так и продолжили, так что, в общем, много где можно эту социальную рекламу размещать.
3: Да, я всегда пытался понять, что такое города побратимы и партнеры, так и не понял, если честно, чем это нам помогает, но тем не менее реклама можно...
4: Тебе объясняют, что это сотрудничество различных сфер. Культура, спорт, образование. Нет, ну действительно сотрудничество есть. Люди обмениваются гостями, спикерами.
3: Пусть едут, несут нам деньги, в конце концов, юани их.
4: Да, пусть мы не против. Ладно, к другим темам перейдем. Душераздирающие заголовки в екатеринбургских СМИ. Канье Уэст не приедет в Екатеринбург. Я понимаю, что у каждого нормального человека возникает вопрос, реакция, а что должен был? Потому что слово, видимо, «бург» в конце названия. Ну, Петербург, ну, Екатеринбург.
3: Просто в сетях, и, кстати, мы об этом тоже пошутили вчера, когда мы обсуждали концерт Канье Уэста, который может не состояться в Санкт-Петербурге на Газпром-арене, мы обсуждали. А почему? Ну, давай вот на УГМК-арену еще куда-нибудь.
4: Вообще, это и наши коллеги, в общем, кто только не пошутил, но чего переживать, пригласите его на нашу арену. Екатеринбургскую.
3: Хуже?
4: Это была шутка. Но дело в том, что эта шутка дошла до организаторов, до главы концертного агентства Say Agency Анны Супчевой, которая пытается все Канье Уэста привести с каким-то не очень хорошим результатом пока. Так вот, и она действительно на полном серьезе стала комментировать все это дело, опровергать РИА Новости. Она сказала, что это фейк, информация о поиске площадки для выступления рэпера в Екатеринбурге. То есть по-прежнему они пытаются договориться с «Газпром-ареной», точнее, наверное, рассказывают всем, что пытаются договориться. Конечно, на сайте «Газпром-арены» уже никакого концерта Канье Уэста нет и в помине, хотя раньше анонс располагался. Кстати, «Европейские азиатские новости» пишут, что были и, точнее, есть свердловчане, которые сейчас сидят с билетами на этот концерт на руках. У нас с тобой есть коллега, хороший знакомый.
3: Имеет на руках билет.
4: Да. Ну, в общем, купили, и сейчас
3: ждут.
4: Видимо,
3: ну, у нас же такая политика, что пока ничего точно не будет ясно, мы будем ждать хорошего результата и не будем сдавать билеты. И свердловчане, вот по мнению Ян, именно такой стратегии придерживаются.
4: Ну, а вдруг? Хотя, например, глава Городецка города в Нижегородской области, пригласил Веста выступить у них. Зовут человека Александр Мудров, глава Городецкого округа. Он сказал, провести концерт на гостеприимной городецкой земле, в общем, если есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, потому что места хватит всем. Вот нет у господина Мудрова политического чутья. Ему не объяснили, почему Весты отменяют вообще. Не объяснили, потому что это ж неофициально. И он что-то не подумал как-то.
3: Ну, к нам тоже можно на плотинку, например. Да пусть выходит, да поет в переходе.
4: Я думаю, что ни один чиновник из Екатеринбурга такого не скажет. Потому что все понимают, что произошло и почему его отменяют. Между прочим, здесь занятная подробность. Население этого замечательного старинного города, городца, 28 тысяч человек. А на «Газпром-арене», которую буквально раскупили фанаты, совершенно верно. Городец один из старейших городов региона.
3: Мне
4: 11 век.
3: Зачин Одиссея напомнила.
4: 12 век.
3: Нет. Нолана. Вот когда стоит человек расы соответствующей, бьет в пол и читает рэп.
4: Это начало.
3: Это вот городец, вот, понимаешь, да. Вот,
4: и должен Канье Уэст.
3: Вот Канье Уэст должен вот этим заняться.
4: Слушайте, я тут проделала, выражаясь небезызвестной фразой одной девушки, элементарную журналистскую работу. Да, прямо перед эфиром зашла на официальный сайт тура Канье Уэста. Там до сих пор торчит анонс его концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Мы после Чикаго значимся. Так вот, правда. Думаю, ну ладно, дай-ка я попробую купить билет. Ребят, это можно сделать до сих пор. Как это не цинично.
3: Если вам не...
4: То есть, смотрите, сначала... И терпение есть. Нажимаешь кнопку на этом сайте «Купить сейчас», там прям «Купить сейчас», колесико начинает крутиться. Я думаю, ну все, ну никак. Долго ждала. Я ждала, пока уже своими делами занялась перед эфиром.
3: Крутилось, да?
4: Так оно докрутилось до переадресации. Выбрасывает себя уже на... Вот этот план арены, видимо, это сайт, может быть, который принадлежит агентству Say Agency, потому что это не сайт «Газпром-арены» напрямую. Ну, может быть, я кстати, проверила еще раз, на сайте «Газпром-арены» уже нет ничего. Так вот, я сейчас при желании могла бы купить билет за 55 тысяч рублей. Я ткнула быстро, я что-то меня остановило.
3: Да?
4: 5 тысяч рублей – это такой сбор агентский. 5 тысяч рублей, ну чего, хорошо живем, да. И 50, если человек за 50 тысяч покупает, видимо, ему уже терять.
3: Все равно, да.
4: И что-то меня, знаете ли, остановило. Уж не стала я свои данные банковской карты своей вводить.
3: Наверное, и, наверное, правильно.
4: И пошла в эфир. Да.
3: Кстати, 66 сообщает, что друг Канье Уэста в Екатеринбурге не выступит. Есть такой рэпер Тюга, и он не выступит на летней площадке телеклуба 28 августа.
4: А
3: перенесли
4: что?
3: В ноябре, не знаю, и в Москве отменили тоже концерт. То есть,
4: тоже что-то рассказал.
3: Тоже не что-то не то. Ну, друг.
4: Думаешь,
3: если ты друг фашиста, то ты фашист.
4: О, Господи, он себя называл в 22-м году Канье Уэст нацистом, потом извинился. 100 раз уже про это рассказывали.
3: Ну,
4: ладно,
3: делать?
4: Давайте уже переведем к земным новостям. Давайте вот земные новости для пап, мам, школьников. С 1 сентября новые оценки за поведение появятся в 10 школах Свердловской области. И эти оценки можно учитывать при поступлении в вузы и колледжи. Такое мнение, такую идею в эфире программы «Акцент» на ОТВ поддержала министр образования Свердловской области Светлана Тринихина. Сейчас мы дадим послушать небольшой фрагмент этого интервью.
5: Есть предложение учитывать эту оценку при поступлении, зачислении.
4: Так.
5: Школа просто зафиксирует и передаст в то образовательное учреждение, организацию высшего или среднего профессионального образования, где ребенок намеревается учиться дальше. А вот в правилах приема высшего учебного заведения или колледжа могут появиться нормы, которые смогут учитывать или не учитывать.
6: А вы как считаете, нужно это учитывать?
5: Если ребенок учится отлично, оценка за поведение не станет для него преградой для поступления. Если он продемонстрирует во время экзаменов высокую осведомленность в науках, навряд ли оценка за поведение будет весить столько же, чтобы перебить этот результат учебной деятельности.
4: Светлана Тринихина, министр образования Свердловской области. А я на всяких небогоугодных ресурсах в телеграм-каналах читала, что иные отличники не могли в вуз пробиться.
3: Дело в том, что сейчас очень много стобальников. Вообще, это очень большой скандал, потому что в этом году многие стобальники не смогли поступить в вузы, потому что там льготники, еще
4: я
3: что-то.
4: Про это же и
3: говорю, так далее.
4: Да.
3: И начали обсуждать, а не изменить нам ЕГЭ, чтобы сделать его посложнее. Есть такие предложения. Говорит, не надо делать посложнее, надо олимпиады учитывать и так далее, и так далее, и так далее. Потому что сейчас человек по ЕГЭ не может пройти элементарно в вуз, даже добившись отличных, более мега-отличных результатов.
4: Да. Так вот, про оценки за поведение поговорим. Как вы считаете, кстати, их нужно учитывать при поступлении в вузы и колледжи? Это ведь такая китайская схема. В Китае низкие оценки за поведение, а там есть оценки за поведение, могут ограничить возможность поступления в какие-то престижные уж точно вузы. В Китае, как я думаю, что вы знаете, существует такая система социального рейтинга, которая начинается еще в школах. Там учебный есть рейтинг, где учитываются и индивидуальные достижения, и вклад ученика в работу коллектива. Это Китай, и способность работать в команде в том числе. Пока что важно, оценки за поведение вводятся не во всех российских школах. Мы с чего темы начали? С того, что...
3: 10 свердловских школ, 4, по-моему, в Екатеринбурге.
4: Сейчас расскажем, но дело в том, что распространять систему на все российские школы планируется в 27-м, а то и в 28-м году после анализа результатов апробации. В этой апробации сейчас участвуют ученики со 2 по 8 классы. Будут участвовать с 1 сентября, но вообще эксперимент уже идет. И идет он с 25-го года. 89 школ тогда. Тульская, Ярославская, в общем, ряд областей, в том числе... Чечня, в том числе. Чечня и Мордовия. То есть этим детям выставляли оценки за поведение. Всего 40 тысяч детей, которые участвовали в этом эксперименте. Но все это еще эксперимент, который почему-то на всю страну не распространяют, хотя говорят нам успешный. Но, видимо, есть вопросики. Очень хорошо помню, как в январе этого года анонсировали введение оценок за поведение во всех школах уже с сентября этого года, но почему-то отложили. И как-то стыдливо почему-то не говорят, почему до сих пор это эксперимент.
3: Да, мы не видим
4: с 25-го
3: года. Никаких процентов, ни тех, кто получил плохие, хорошие оценки и так далее. Сошлись на том, что нужно ставить оставить трехбальную систему, да, там удовлетворительную.
4: Трехуровневую, да.
3: Хорошо. Удовлетворительное, допустимое и недопустимое.
4: Нет, там недопустимое, Паш. Образцовое есть,
3: да,
4: допустимое и недопустимое.
3: Да.
4: Итак, у нас 10 школ. Каменск-Уральский, Ирбит и Екатеринбург. В Екатеринбурге, если вдруг кому-то интересно, с 1 сентября будут выставлять оценки. В средних школах номер 230-74 и гимназии номер 161. Кстати, в интервью областной газете Светлана Тренихина говорила вот что, цитата. «Коллеги, родители задают вопрос, как при выставлении оценок избежать субъективизма. Мне кажется, его не надо полностью избегать, потому что взрослеющий ребенок так или иначе постоянно встречается в своей жизни с субъективными оценками себя и своего поведения». Конец цитаты. Эта цитата достаточно резонансная была. Ее очень многие обсуждали, потому что действительно такие слова можно ведь оценивать и как оправдание несправедливости. То есть из серии «не снос, а реконструкция» не несправедливость, а субъективизм. Поэтому очень-очень важны критерии, за что именно может снижаться оценка. Если она, например, будет снижаться за несогласие с позицией учителя, за неучастие в общественной жизни в школе, это одно.
3: Да?
4: А за публичное использование мата, оскорбление учителей и одноклассников, например, за систематические опоздания, это совсем другое, да и слава богу. Есть действительно критерии оценки поведения школьников. И там действительно есть такие очень скользкие моменты.
3: Вот как раз один из моментов, это то участие в общественной...
4: Есть
3: жизни.
4: Прямо цитаты. Например, там есть такая графа «социальное взаимодействие». Там, например, будут смотреть, учитывает ли ребенок чувства других людей. Это очень размытое понятие. Потом там есть, например, такая графа «участие в жизни школы». Критерии оценки могут включать участие ученика в проектах, классных делах и школьных мероприятиях. То есть, ну, смотрите, не участвуешь ты в каком-то официальном... официально-добровольном мероприятии, потому что, например, оно с твоей позицией расходится.
3: Да не то с есть... позиции, ты интроверт.
4: Нет, я говорю, именно всякое бывает. Ну, слушайте, у маленького человека тоже может быть своя позиция, он может быть там... не опаздывает, хорошо учится, но вот в каких-то мероприятиях он не хочет участвовать. Угу. А может быть, потому что интроверт, да. Но сейчас это социально неприемлемое поведение. Это может снизить балл. Хотя вообще оценки за поведение – это нормально для многих стран. Есть мировая практика. Например, в Норвегии оценки за поведение в школах ставят аж с 39-го года прошлого века дважды в год, начиная с 8-го класса. То есть все-таки малышей не трогают, а у нас со 2-го по
3: это про подростков. Все, да.
4: Так вот, с 8-го класса на оценку, например, влияет то, опаздывает человек или нет, покидая территорию или школы или нет, когда нельзя. В Италии относительно недавно, с 24-го года, оценки за поведение есть. Там 10 баллов. И если балл ученика ниже 6, например, нужно будет проходить тест по гражданскому воспитанию, а если ниже 5, ты остаешься автоматически на второй год вне зависимости от успеваемости. И вот здесь очень интересный момент. На что именно в России повлияет оценка за поведение? Ну, конечно, станет спокойнее в школах или нет, дай бог, чтобы стало. Но смогут ли отчислять из школ за плохое поведение? Пока это не прописано.
3: Пока не говорят об этом, потому что, ну, еще раз, это эксперимент, ты правильно сказала. 10 школ, ну, что, из одной школы отчислят, из другой нет, так по закону невозможно.
4: У нас в регионе. Да, да, да. Но вообще кто-то говорит из юристов, что по закону плохая оценка за поведение не может быть основанием для исключения ученика из школы. 66-ю ФЗ статью вспоминают, да, про обязательное образование. Но при этом, если ты помнишь, Валерий Фадеев, глава СПЧ, говорил, что да, нужно надо дать. Бы. Да, он ратовал за то, чтобы дать школам право отчислять учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, ну хотя вот бы, чтобы обезопасить учителей и одноклассников.
3: Опять же, что такое с точки зрения Светланы Тринихиной, которая говорила на УТВ о своем мнении, такое оценка за поведение, зачем она нужна? Это еще и коммуникационные навыки. Лучше он, ребенок, раньше научится корректировать тембр голоса, эмоцию, с которой он предъявляет, может быть, даже и праведные претензии. Этот путь позиционирования себя как человека интеллигентного, мудрого, опытного, с уважением.
4: Мудрого относящего... или хитрого. Мудрого или лицемерного.
3: Политропос, да. Знаменитая сейчас фраза, про Одиссея, опять же, вспоминая, многомудрый, многохитрый, потому что человек может приспосабливаться, в конце концов. А вот тут у меня самый главный вопрос, потому что люди с живым умом, не заучки, вот не зубрильщики, которые...
4: Умный учитель будет такого человека ценить, а глупый учитель любит... Знаете, почему троечников очень часто любят?
3: Тихих троечников. Потому что тихий, спокойный, они приспосабливаются.
4: Он, да, да. На него можно совершенно спокойно влиять, и он не будет задавать себе неудобных вопросов, особенно любой, наверное, специалист, не только в преподавательской сфере, конечно, рано или поздно он ошибается в своей профессии.
3: Это да.
4: Он допускает ошибки. И когда вдруг ему какой-то там указывает на его ошибку, начинает задавать во время урока неудобные вопросы, только очень мудрый человек может отнестись к этому лояльно.
3: А таких не очень много, скажем так, мудрых людей и с той, и с другой стороны. Я к тому, что живой ум, он провоцирует на не очень стандартное поведение вот людей. Есть вот, еще раз, отличники, которые прям действуют по правилам. Абсолютно. Вот
4: те
3: я
4: самые,
3: знаю.
4: Как
3: я 20 лет преподавал первому курсу. Я видел бывших, да, вот этих вот учеников, которые приходят. Я мог отличить. Есть вот эти зубрежники, которые вот чисто идут по схеме, да, по вот этой самой методичке. А есть люди, которые, может быть, чего-то не знают, но у них довольно живой ум, они могут рассуждать, и когда человек научается критическое мышление, самое, вот то самое, которое у нас любят в учениках развивать, критическое мышление приводит к не очень хорошему поведению.
4: В общем, субъективизм... палка о двух концах, как известно. Но знаете, почему в школах не будет? Вот мы сейчас где-то возмущаемся, где-то говорим, что будет полезно. Ну, кого-то, может быть, сдержит из страха.
3: Родители увидят в оценку.
4: Я не про это. Он подумает, что, может быть, будут санкции. Зачем мне проблемы? Нужно как-то мудрее. Да, быть.
3: Может быть.
4: Но знаете, почему в школах не будет массового выставления плохих оценок? Да потому что...
3: А потому что у нас статистика.
4: Директор, например, знает, что... Ведь оценки за поведение могут стать своеобразной KPI директора. Чем ниже эти оценки, тем больше...
3: Тем хуже ты учишь.
4: Тем больше проблем в данной школе. И вот там наверху в Министерство образования, например, там, или в Министерство, не в Министерство, на уровне города, конечно, угу. мы сейчас говорим.
3: Департамент, да. Министерство, неважно.
4: Там зададут вопрос, а почему вы так нехорошо справляетесь со своей работой, что у вас только низких оценок? Дальше директор начинает стучать по голове классному руководителю, который выставляет эти плохие оценки.
3: Там комиссия.
4: А плохо работаете. Нет, оценки будет выставлять классный руководитель с учетом мнений других, да, своих коллег. Так вот, а что-то вы как-то нехорошо работаете. Вы недостаточно бесед с этими хулиганами проводили, и вообще плохой вы какой-то преподаватель. И поэтому школам не нужно будет лишний раз светиться в этих скандалах. Потому что как раз сейчас школы, мы знаем, многие стараются скрывать информацию об инцидентах. Так они как пытаются сейчас это делать, так они и продолжат. Так что нет уверенности, что оценки за поведение не будут завышать.
3: Будут завышать. Я знаю эту статистику, любую статистику. Вузы и школы тут мало чем отличаются. И действительно будет статистика такая, чтобы показать, что мы отлично работаем.
4: К другим темам перейдем. Кстати, мы что-то вас совсем забросили, дорогие наши слушатели и зрители. Увлеклись разговором. Как можно писать? Напомним, чтобы вы тоже могли принять участие в нашем обсуждении.
3: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите, если допишетесь.
4: Культурные новости. Культурные. От Елены Дропека, зампреда Комитета Госдумы по культуре. Она предлагает запретить пиратский показ, то есть вообще всеобщий показ фильма «Человек-паук» нового в кинотеатрах. МВД, она считает, должно проверить те самые кинотеатры, которые показывают зарубежные фильмы «Паука», в том числе без прокатных удостоверений. То есть все сейчас «Паука» показывают неофициально, который побил Колобка как ребенка, как мы знаем, в прокате.
3: Все из-за Колобка, вот, на самом деле.
4: Ну, мы понимаем, да. Но госпожа Дропека сказала, что... Давайте цитату.
3: Да. «Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. МВД должно осудить эту ситуацию. Министерство культуры через свои подведомственные организации может контролировать происходящее. Они не передают данные в ЕАИС, потому что фильм прокатывается незаконно. Эту информацию вполне можно направить силовикам».
4: ЕАИС – это единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. То есть государственная система учета сборов и показов кинофильмов в России. Оператор – это фонд кино, чтобы было понятно.
3: Кстати,
4: вообще...
3: ЕАИС еще и на алкоголь распространяется.
4: Таможня, это я есть. Ну ладно, мы сейчас говорим про другую систему. Так вот, по российскому законодательству, во-первых, показ фильма без прокатного удостоверения незаконен. Уголовку могут возбудить, если ущерб превысит 500 тысяч рублей. Ха-ха-ха, потому что, во-вторых, тот самый «Человек-паук. Новый день» только в...
3: мировом прокате?
4: Нет, какая разница, что в мировом прокате, Паша? Я говорю про российское законодательство. Так вот, только за два выходных первых заработал 900 миллионов рублей по России. Обогнал, конечно, Колобка.
3: Колобок.
4: Кто-то любит Колобка, и кто-то идет на Колобка. Здесь, в общем, не соревнование должно быть.
3: Устроили соревнование, потому что запретили, напомню, выход «Человека-паука». Ассоциация кинодеятелей запретила выдавать «Паука» раньше, чем Колобка.
4: Да. Мы вам про это рассказывали, поэтому сейчас мы расскажем про другую, про любопытную инициативу депутата Госдумы Михаила Делягина, который предложил присвоить, правда, московским улицам имена Лужкова и Брежнева в частности. И сослался он на опрос, правда, в Телеграме, очень репрезентативно.
3: Он сказал, не репрезентативно.
4: Признал, конечно, но он, тем не менее, да, сказал не репрезентативно, но сослался.
3: Давайте проведем опрос нормальный, он сказал. У москвичей надо ли называть улицы Брежневым, именами Брежнева, Лужкова и Гришина? Это первый секретарь Московского горкома КПСС в 67-85 годах.
4: Даже не все москвичи знают. Да. Ну ладно. Так вот, он рассказал, Делягин, что, например, по проведенному голосованию в Телеграме популярность есть увековечению имени Брежнева, вот этой идеи. 59% проголосовавших против, 23% безразличны, 18%. Вот, к Лужкову чуть хуже отношение.
3: Да.
4: Но нам, на самом деле, здесь все-таки Лужков не важен в том смысле,
3: Лужков,
4: что...
3: Лужков и Гришин – это московская история. Да,
4: да. А Брежнев... Вот Брежнев
3: всеобщее.
4: Это всеобщее, абсолютно. Напишите нам, пожалуйста, нужна ли в Екатеринбурге улица Брежнева? Вот внезапно, да? Обычно предлагают, да, там про Сталина что-то такое, а про Брежнева нет. А нужна ли в Екатеринбурге улица Брежнева? Напишите нам в оставшиеся две минуты. Ну, давайте, и где?
3: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите, если
4: допишите. А ты знаешь, что у нас Брежнев увековечен в Екатеринбурге?
3: Чем?
4: Внезапно узнала, что у нас есть салон красоты Брежнев. Отгадай, салон, на чем
3: бровей
4: специализируется.
3: Ну,
4: да.
3: Что?
4: Салон бровей и ресниц. Но вообще, вот можно долго спорить о роли Брежнева в плюс или в минус, но он тот самый человек, который в нашем городе жил и работал. Знаете, на 8 марта 34 есть домик такой, построенный в 19 веке, дом мещанки Калашниковой. Mm-hmm. Тогда еще Уктузская улица была, когда он построен был. Так вот, там в 20-е и 30-е годы прошлого века располагалась, во-первых, редакция журнала «Крестьянское хозяйство», а еще окружное земельное Отлично, управление, да. где Леонид Ильич работал. Он же оканчивал землеустроительство, строительный техникум в Курске, а в 20-е годы приехал в качестве землеустроителя на Урал, жил в Михайловске, в Бессерте, а просто именно с Урала началось его продвижение по карьерной лестнице. Он из землемера стал начальником районного вот этого земельного отдела, потом уехал в Свердловск в 30-м году, чтобы стать заведующим отдела землеустройства в окружном земельном управлении. Так что формально
3: реформаторы все из Екатеринбурга. Вспоминая Ельцина и так далее, потому что, ну, на самом деле, начало Брежневской эпохи – это все-таки реформы. Скажем, прямо потом, конечно, это застой тот самый классический. Почему бы и нет? По большому счету, Брежнев – это не такой плохой правитель. Вот если так оглядываться назад, и вот этот самый застой, который все гнобят, это же наше все, это же стабильность. То, что, о чем мы говорим. Поэтому почему бы не назвать какую-нибудь улицу Брежнева? Но это лучше, чем, не знаю, какие-нибудь странные революционеры.
4: Да, вот Оксана считает, что, да. например, улица либо теннисная, либо тенистая нужна.
3: А не Брежнева вашего.
4: Я не понимаю.
3: А Вагран просто пишет, нет, не нужна.
4: Не нужна?
3: Да,
4: мы такие знали, что вам не понравится ничего.
3: Павел Зибер пишет, видимо, намекая на каких-то функционеров коммунистических, в Свердловске нам нужны улицы Николаева и Рябова.
4: Как всегда, Павел Зибер
3: слишком тонкая шутка даже для нас бывает. Но, тем не менее, ну, почему бы и нет. В конце концов, Брежнев это... ну, вот еще раз, ну, стабильность, застой... Почему бы нет?
4: То есть ностальгия просыпается даже при этой фамилии,
3: Брежнев
4: разумеется,
3: был довольно
4: сейчас.
3: Сложнее персоной, чем его обычно представляют.
4: Потому что его обычно представляют, да. и помним визуализацию, угу. по последним годам его правления. Ладно, все. На этом и на теме Брежнева, конечно, на сегодня. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
3: Маргарита Балакирская.
4: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
3: Не переключайтесь.
0: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Здравствуйте. Над Россией за ночь сбили 426 беспилотников. По данным Минобороны, дроны атаковали 16 регионов, включая Подмосковье, Кубань и Крым. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом есть погибшие и раненые. В Тамбовской области пожар произошел на логистическом объекте «Вайлдберрис». В Ростовской области власти сообщили, что над регионом за ночь уничтожено около 40 беспилотников. Пострадавших нет. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Защита прав потребителей в Екатеринбурге чаще всего требуется в сфере ЖКХ. Итоги работы за первое полугодие этого года подвели в Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, две трети консультаций связаны с нарушениями в сфере оказания услуг и выполнения работ. Каждое пятое нарушение допустили коммунальные службы. На втором месте бытовые услуги, на третьем по количеству нарушений финансовые, пишет «Коммерсант Урал». Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, туда внесены данные одного несуществующего человека, Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Также, пишут «Известия», августовское полнолуние называют кукурузной или зерновой луной, поскольку выпадает на сезон уборочный. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
1: Информация на правах рекламы.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Культпоход.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Фестиваль.
2: Фестиваль гик-культуры «Гиккон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гекконе состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
1: Кино.
2: Еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «1/6». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланирована также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте фестиваля 1/6.
1: Театр.
2: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломеина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
1: И еще.
2: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Урал-Маше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18.30, в выходные в 18 часов. Билеты продаются на сайте и в кассах Мускомедии, а также во Дворце народного творчества на фестивальной и в ДК железнодорожников. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
12: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
8: 11:07 на 104,5 радиофорум. Продолжается дневной эфир. По средам после 11:00 время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, привет.
13: Здравствуйте.
8: Мы в прямом эфире, поэтому +7 908 909 104,5 СМС и работающие мессенджеры. Посредством них можно отправлять нам в прямой эфир комментарии, писать ваши вопросы. Почитаем, ознакомимся, прокомментируем, ответим. Что касается прямой трансляции, официальная страничка радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Свои вопросы и комментарии, пожалуйста, под трансляцией дорожного просвета оставляйте. Вся эта информация до

0: качество, но тем не менее, на той же розовом. Он озвучила, вот не пытаясь, ну слушай, ну спроси, вот зачем у нас на площади 5-го года брусчатку перекладывали. Да это предыдущая была, по-моему,
1: не, я
0: класснее.
1: Как раз и говорю, вот ты говоришь, ее ни разу не перекладывали. Я говорю, а зачем? Нормально свою функцию выполняет. Просто, ну да, асфальт удобнее, интереснее, поэтому...
0: Развал схождения делала, оно не влияет так, как новые колеса. Ну, оно и стоит не так, как новые колеса, знаете,
1: просто,
0: Оксана?
1: Просто если менять колеса, и после этого если после этого машина, например, становится как-то... У нее чуть-чуть другая управляемость, то есть риск того, что на самом деле эта смена управляемости обусловлена тем, что у вас, например, какой-то из колес неправильно стоит, например.
0: Уточни, о какой управляемости мы говорим, потому что для меня вот необходимость развала схождения, это если мне кажется, что у меня машина не просто поменялась управляемость, вот рулится она не так. То есть если я чувствую, что привычное движение в повороте какое-то, вот не знаю, там хотя бы полсантиметра или сантиметр вот в этих вот движениях руками добавилось, я уже начинаю чесать тыковку.
1: Нейтральное положение руля зависит от того, какая дорога, от того, может быть, мы поворачиваем в какую-то сторону. То есть как бы вот ощущение от того, какое положение руля является нейтральным, оно может меняться. И если это так, то есть вероятность, что придется делать... Ну, сход-развал в данном случае, я имею в виду сход.
0: Вот я продолжаю читать параллельно с нашей с тобой дискуссией, продолжаю читать сообщение от Олега. Он очень подробно изложил, каким последствиям приводит некачественный бензин со временем. Олег, слушайте, вот как просто водитель и пользователь, я, наверное, отвечу, что если я вот буду каждый раз думать обо всех этих пунктах, которые вы перечислили, вот это вот как раз та история, когда я говорю, мне надоедает. Потому что это вот как со справочником по всем болезням. Если его очень долго читать, найдешь у себя все. Вариант я, наверное, сейчас потяну вот эту вот формулировку у Дмитрия Ларионова, но тогда не ездить. То есть вот под угрозой того, что сейчас у нас на заправках либо все кончится, либо все станет совсем плохо, тогда проще законсервировать автомобиль прямо сейчас, чтобы не думать в том числе про все те последствия, которые могут произойти сначала вот в топливной системе, которая подводит топливо к двигателю.
1: Психика если точно вариант, будет здоровее.
0: Если вариант ездить, то надо как-то вот пройти все эти 5 стадий принятия, выйти из депрессии, как раз добраться экспресс-методом до стадии принятия и продолжить функционировать в том режиме и в том как бы времени, в том расписании, в котором мы находимся. Потому что ну как-то иного не предлагает нам действительность. Есть общественный транспорт, но пока вот в перспективе, опять же, 1 сентября, я бы не сказала, что я готова совсем-совсем пересесть на общественный транспорт, за скобками метро, которое у меня тоже, в общем-то, в пешей доступности от квартиры. Я не готова пока, просто потому что ну, дорожная ситуация у нас настолько не отлажена, это вопрос не к мэрии, это вопрос о том, как все мы ездим на автомобилях по дорогам. Потому что периодически нам, ну, как бы надо, от этого трамваи стоят, автобусы не едут и так далее. Ну что, будем мы заканчивать. Дмитрий Ларионов, твоя финальная фраза. Мы ни разу сегодня о них не поговорили, но я требую, чтобы регистраторы в этой студии появились.
1: Да, ставьте регистраторы. Психика точно будет спокойнее, даже больше, чем от
0: топливных вопросов.
1: Да, от топливных вопросов.
0: Все на сегодня. Я надеюсь, что через неделю в этой студии мы уже соберемся с золотым составом вместе с Олегом Таратухиным и поспорим не только с вами, но еще и вместе с ним.
1: До свидания.
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
3: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
4: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где...

0: выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067. Его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6ix7ine сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит: «Наверное, 6-6-7». Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6ix7ine» и создал бренд бутилированной воды 6ix7ine. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал «6ix7ine» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «6ix7ine Kid» – ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. 6ix7ine – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, 6ix7ine лучше всего передает настроение года, неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
1: Не то слово.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Джона Рэдклиффа связан с контактами между спецслужбами двух государств. РИА Новости приводит комментарий, который официальный представитель Кремля дал изданию «Вашингтон-Пост». Во вторник СМИ сообщили о приземлении в аэропорту Внуково военно-транспортного Боинга ВВС США. Самолет в российскую столицу прибыл из Риги, куда, в свою очередь, прилетел с американской военной базы «Эндрюс». В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября. Пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано над циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
4: Повтор программы.
1: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
2: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
5: Лиц старше 12 лет.
2: Вы слушаете радиофорум, у микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты. Сегодня будет виртуальная прогулка по улице Вайнера в Екатеринбурге. Будем говорить о месте, которое сейчас называется креативным кластером Домна, и история которого началась в 19 веке. В нашей студии историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко. Андрей, привет.
6: Привет, Маргарита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Про историю знаменитого здания на Вайнера 16. Зрителям, кстати, мы покажем и современные, и старинные фотографии. Больше века назад там был, ну, фактически торговый центр.
6: Да, там торговое предназначение этого здания сохранялось прямо с первых дней его постройки и через все лихолетие гражданской войны, НЭПа, и в середине 20-го, и во второй половине 20 века, и в 90-е, и в нулевые, там торговое предназначение здания на Вайнера 16, оно сохранялось. Сохраняется отчасти и сейчас. Но вот к этому перейдем чуть позже. А пару слов скажем про улицу Вайнера. И раз уж мы виртуально по ней гуляем и по пути заглянули в одно из самых красивых зданий на ней. Улица Вайнера так называется с 1919 года. Одно из ранних переименований улиц в Екатеринбурге после революции. Названа она была в честь революционера Леонида Вайнера, который погиб во время боев гражданской войны в 1919 году с войсками Колчака. Его тело было обнаружено, торжественно перезахоронено как героя, и в честь него назвали одну из улиц в Екатеринбурге, на которой он работал. Он работал в конторе одного страхового учреждения до 1917 года, располагавшегося на этой самой улице, которая до 1919 носила название Успенская. Улица Успенская.
2: Ты про лягушку еще забыл. Лягушка косая, косой,
6: да,
2: порядок, косой, все это косой было.
6: Косой порядок, лягушка.
2: На нашей Вайнера.
6: Да, ну, если уж совсем с 18 века, с первой половины 18 века, то место, которое сейчас занимает улица Вайнера, это была такая дальняя западная окраина Екатеринбургского завода крепости. Место сырое, болотистое, поэтому первоначально его называли лягушка. Потом, когда вдоль стен завода крепости в 18 веке начали строить жилые дома, улицу, так как она была, очевидно, без регулярной планировки построена, ну, такой, знаете, самозахват. В некоторых населенных пунктах до сих пор такие районы называют Нахаловка. То есть то, что построили незаконно, вне улицы, вне планировки, эту улицу называли Косой порядок. Но затем, когда возник уже чуть попозже и чуть поодаль от описываемых мест женский монастырь, Новотихвинский женский монастырь, и главная размещенная в нем церковь, храм Успения Пресвятой Богородицы, его купола, они ровно таки были ориентиром по прямой линии вот этой улицы Косой порядок или Успенской, которая стала так называться после появления храма Успения Пресвятой Богородицы в Новотихвинском женском монастыре. Поэтому Успенская, то есть ориентирована на Успенскую церковь, поэтому Успенская.
2: Когда там этот красивый особнячок появился?
6: Особнячок, каменный особнячок двухэтажный, появился в 1886 году, построен по проекту инженера Полкова, и, как гласит справка ведомств, которые занимаются охраной памятников истории и культуры, а здание имеет охранный статус памятника, регионального значения памятника истории и культуры, Это наиболее выразительное здание торгового предназначения в кирпичном стиле в Екатеринбурге.
0: А там изначально был доходный дом? Или все-таки там кто-то жил?
6: Там изначально было построено владельцами этого здания, такими крупными девелоперами того времени, Михаилом Васильевым Дмитриевым.

0: что изначально предполагалось, что торговля в здании будет вестись многочисленными арендаторами, то есть будет много мелких лавок. И так вначале и было. На старых фотографиях 1880-х годов еще видно, что это разнообразные отдельные лавки, не только Агафуровых, но и других екатеринбургских купцов. Но в конце 80-х Агафуровы, чья торговая империя уже окрепла, братья Агафуровы, их речь про троих, но в первую очередь про двоих старших, Камалетдина и Зайнеддина Агафуровых, они, поднявшись на мелкой уличной торговле, буквально вот в разнос с лотком, они еще молодыми людьми, подростками, вдохновленные их отцом Хисамеддином Агафуровым.
1: А папа у них, по-моему, неоднократно был гласным Екатеринбургской городской думы.
0: Не, папа действительно связан с Екатеринбургом, но таким очень необычным способом. Папа и их вообще такой пращур династии Агафуровых происходит из Казанской губернии, из небольшого села Лаишево на берегу Казани. На берегу Камы, недалеко от Казани, примерно в 100 километрах. И это был обычный крестьянин из небогатой многодетной татарской семьи земледельцев, который в первой половине 19 века, вот не помню точно в каком году, он как бы взамен одного из односельчан пошел служить в армию. Это было принято так в Российской империи. Места по среди молодых людей для военной службы по призыву распределялись по определенной разнарядке, то есть в армию брали не всех подряд, а, скажем, там от одной крестьянской общины там 2-3 человек. И выпало служить одному из их односельчан, достаточно богатому, и они выкупили эту необходимость у бедной семьи Агафуровых из этого же села Лаишево, и старший из детей из этого села Лаишево, Хисамеддин Агафуров, отправился служить в армию, а его семья получила там серьезные деньги, на которые могла поправить свое хозяйство. Но судьба Хисамеддина Агафурова с тех пор круто изменилась, и это стало для него таким своеобразным социальным лифтом, даже социальной ракетой, потому что вот из этой крестьянской среды ему удалось вырваться в достаточно крупный город. Он служил в Екатеринбургском пехотном полку. К счастью, в то время ни на какую войну его не отправили. Он служил в запасном полку, прослужив необходимое количество лет. Там достаточно долго тогда в Российской империи служили. В то время, не буду врать, сколько. Ну, порядка 10 лет, не меньше. Закончив службу, Хисамеддин остался в Екатеринбурге. Ну, таким вот отставным уже солдатом. И начал подрабатывать мелкой розничной торговлей. Открыл какую-то мелкую лавку. И ему помогали его сыновья, татарские семьи, да, вообще семьи в Российской империи, в принципе, многодетные. Вот у него рождалось много детей, в том числе много сыновей. И старшие, Камалетдин и Зайнеддин, стали помогать ему в торговле. Они, причем, не просто там перепродавали какие-то товары, они даже сами их изготавливали. Например, папиросы. Они покупали табак, скручивали папиросы, похожие там на фабричные даже немножко, и продавали их в разнос с лотков на улицах Екатеринбурга. И так как семья была крепкая, работящая, много сыновей, что вообще очень важно в Российской империи, там выживали только те семьи, в которых было много сыновей, и поднимались по социальной лестнице, что много рабочих рук в семье было. И вот к 1880-м, к 90-м годам они стали уже состоятельными купцами сначала второй гильдии, а затем и первой. То есть с капиталом больше 100 тысяч рублей. Купец первой гильдии в Российской империи 100 тысяч рублей. Это огромные деньги. Среднее месячное жалование у квалифицированного рабочего или служащего – это 20-30 рублей в месяц. А тут целых 100 тысяч капитал. В общем, Агафуровы, два старших брата, Камалетдин и Зайнеддин, могли себе позволить арендовать такое огромное здание в центре города. Первый этаж был занят полностью, сейчас бы мы сказали, это шоурумом, торговыми пространствами, универмага, про который сейчас тоже скажем отдельно. А второй этаж заняла контора торгового дома, которую так и назвали братья Агафуровы. И вот это самое торговое предназначение этого здания, оно, вот, начавшись конца 19 века, продолжается до сих пор. Пройдя по улице Вайнера, я надеюсь, там ремонт
1: закончится. Когда-нибудь обязательно.
0: Станет видно прекрасно это здание целиком. Там много магазинчиков, в основном модных брендов разнообразных. А тогда, еще до революции, в конце 19-го, начале 20-го века, это был один большой универмаг братьев Агафуровых, именно универмаг.

0: важно сказать, что в Российской империи вплоть до конца XIX века универмагов не было практически ни одного. И до того, чтобы продавать одновременно разные группы товаров, додумались достаточно поздно. Вообще в мире достаточно поздно до этого додумались. И магазины были узкоспециализированы. Магазин шляп, магазин там, табака, винная лавка, там, портерная лавка, магазин сладостей, булочная и так далее. А чтобы продавать одновременно вот в одном месте там все от иголки до там, автомобиля, от конфеты и до пишущей машинки и ружья, додумались сначала, конечно, в Европе. И именно европейцы, два шотландца Мюр и Мюрелис, открыли первый универмаг в Российской империи в Москве. На Покровке, вот этот самый, до сих пор этот самый ГУМ на Покровке, это тот самый первый универмаг в Российской империи, универмаг Мюра и Мюрелиза. Затем в Петербурге. А первый универмаг за пределами столиц Москвы и Петербурга открылся у нас в Екатеринбурге. Что называется, гордимся земляками, потому что город в конце 19 века маленький. Это уездный город Пермской губернии с населением там, ну, около 40 тысяч человек на конец 19 века. Ну, представьте сейчас город с численностью населения 40 тысяч человек. Это реально очень...
1: Вот даже, только одно упущение.
0: Небольшое.
1: Вот если бы они еще курьерскую службу наладили с ПВЗ, ну, тогда это вообще были бы пионеры в Кубе.
0: А они на самом деле наладили сетку. Они открыли сеть магазинов вот по всему Уралу, в губернском центре в Перми, потому что, представляете, из столицы губернии, из Перми ездили на шопинг в Екатеринбург к Агафуровым. Богатых семей на Урале хватало. Там...
1: А это был такой универмаг элитный или все-таки для всех?
0: Это был универмаг одновременно и для всех, и элитный, потому что там торговали вообще с, вот всем, что можно себе представить, в том числе и диковинками, которые, ну, импортными товарами, которые тогда называли колониальными товарами, то есть привезенными откуда-то из-за океана. И для того, чтобы привозить в свой универмаг самые там, диковины, самые лучшие сорта вин, самые лучшие ткани, лучшие там, да, парижские шляпки и все такое, там, японские веера и так далее, у Агафуровых была не только сеть универмагов по ближайшим городам, и не только. И в Тюмени, и в Москве они открыли, и в Перми, и в многих других городах Российской империи. Но у них еще и была сеть представительств, где они занимались закупкой товаров. Например, у них были представительства на Западе в Варшаве. Это тоже была Российская империя тогда еще, напомним. А на Востоке, далеко-далеко в Харбине, в Восточном Китае, это им позволяло закупать на месте все вот эти вот и диковины, и суперостромодные товары, привозить их в наш маленький уездный Екатеринбург и тут продавать всем желающим. При этом Агафуровы уделяли огромное внимание клиентскому сервису, и у них в магазине, например, все продавцы были обязательно в одинаковой униформе. У всех у них были, как бы мы сейчас сказали, скрипты, то есть формулы ответов на вопросы покупателям. У них были такие вот передовые вещи, которые вот сейчас до сих пор даже многих в магазинах удивляют, как непривычные, ну, особенно в провинции, как подарок за покупку. При крупных покупках, ну, или при постоянным покупателям вручали подарки. Обязательно вручали подарки детям, которые заходили в магазин, ну, и так далее. То есть, это было реально такое очень популярное место не только в Екатеринбурге, но и во всей Пермской губернии, на всем Урале.
1: А с революцией этот бизнес был закончен?
0: Да, после революции, ну, точнее, после революции он продолжал еще работать вплоть до 19-го года, до освобождения Урала от войск Колчака, как это в советском...
1: Освобождение, да, эвфемизм. Для кого-то освобождение, для кого-то не очень, а для Агафуровых это конец их российской,
0: да,
1: истории.
0: Им к 19-му году пришлось бросить этот бизнес, ну, выйти в кэш, как опять бы сейчас...
1: И что-то вы про Харбин говорили, умные были люди, что открыли и там представительство.
0: Да, именно туда они сначала уехали, в Харбин, и затем из Харбина переехали еще и подальше, видимо, предчувствуя, что с Харбином тоже там не все так просто будет, и так оно и случилось, как мы знаем, в 45-м году. Уехали в Иокогаму. И сейчас потомки Агафуровых живут по всему миру, в основном за рубежом. Часть потомков Агафуровых живет в Японии, в Иокогаме, причем в Иокогаме есть православная община, ядром которой и стали выходцы из Российской империи, и мусульманская община, ядром которой стали выходцы,
1: Андрей,
0: из Екатеринбурга.
1: Идея Мы, конечно, потом про современный кластер Домна поговорим. Вы же разные фестивали такие крутые организовываете. Вам нужно Агафуровых собрать в Екатеринбурге. Это просто бомба будет.
0: Маргарита, вы вот зрите в корень, что называется.
1: В смысле? Придумали до меня? Андрей Ермоленко.
0: Почти. Ну, одного мы уже нашли. Правнука среднего из братьев Зайнедина Агафурова, который, кстати, и был гласным Екатеринбургской городской думы, вот вспоминали про него, депутатом городской думы. Правнук Зайнедина Агафурова, он сейчас другую фамилию носит, тоже татарскую, Девишев, Бадри Девишев, он живет в Санкт-Петербурге. Кстати, представитель креативных индустрий, он хоть и пожилой уже человек, но очень интересный, активный. Он много лет проработал технологом на фабрике грампластинок «Мелодия» в Подмосковье, в Апрелевке. То есть он вот стоял прям на острие вот этих всех модных веяний в музыке в Советском Союзе. Через его руки проходили все вот эти вот и редкие, в том числе, и остро-дефицитные записи и Высоцкого, Куджавы.
1: Здорово. Вы его нашли. И дальше что?
0: Он к нам пару раз приезжал на наши крупные события в креативном кластере Домна.
1: Остальных Агафуровых найдите. Устроите фестиваль, это будет, конечно, мега-событие.
0: И у нас уже есть Бадрий Девишев, который их уже всех нашел. Он знает Агафуровых из Стамбула, Агафуровых из Якогамы, из других японских городов. Многие из них уже на русском языке не разговаривают, к сожалению, но вот он с ними как-то поддерживает связь и, по крайней мере, знает, кто где из этих правнуков и праправнуков наших знаменитых екатеринбургских купцов сейчас проживает.
1: Что случилось с этим зданием после того, как дореволюционный бизнес там сказал «извините, до свидания».
0: Во время гражданской войны и сразу после гражданской войны там размещалась красноармейская часть. Во время гражданской войны, кстати, здание находилось прямо в эпицентре городских боев. Почему я об этом так уверенно говорю, несмотря на то, что никаких описаний документальных этого не существует. Во время приспособления здания под задачи креативного кластера в 2021-2022 году приспособлением занимался областной фонд поддержки предпринимательства, где я еще и в том числе и работаю. Я как археолог по образованию, по опыту работы, прям методами археологии изучал тот, ну, прям скажем, мусор, накопившийся в процессе бытования этого здания. И под демонтированными половыми досками, там, под другими ветхими покрытиями в дымоходах на чердаке было обнаружено большое количество артефактов, которые очень ярко рассказали об истории и здания, и улицы, и города, да вообще и всей страны.
1: И там какие-то были артефакты, подтверждающие наличие той самой части
0: вот медицинской? Про гражданскую войну, скажем, там было найдено много, несколько десятков гильз и пуль от трехлинейки, от винтовки Мосина. И это, безусловно, связано с событиями гражданской войны в Екатеринбурге. В 1919 году эти события были достаточно ожесточенными. Ну и, судя по другим находкам, например, по большому количеству найденных ювелирных бирок, то есть сорванных с ювелирных изделий, здание, предположительно, еще и грабилось. Универмаг или склады этого универмага, которые располагались здесь же, в пристрое со двора, здание, предположительно, грабилось. Возможно, одной из сторон, возможно, просто какими-то бандами, которые во время гражданской были не редкостью ни в 18-м, ни в 19-м, ни даже позднее. Но после гражданской войны, после установления советской власти на Урале, в Екатеринбурге, в Свердловске, здание сохранило свое торговое предназначение. И в годы НЭПа здесь, на первом этаже, размещался один из крупнейших в Екатеринбурге, Свердловске магазинов так называемого Центрального рабочего кооператива «ЦРАПКОП». И вот через эти самые магазины ЦРАПКОПа, Свердловского ЦРАПКОПа, ну, тогда очень любили аббревиатуры, это, кстати, не изобретение большевиков, это изобретение Первой мировой войны, когда очень быстро менялись разные сущности, появлялись новые виды военных действий, новые там должности в армии и так далее, и для сокращения появлялись аббревиатуры в языке. Так вот, ЦРАПКОП, Свердловский центральный рабочий кооператив, занимался распределением товаров первой необходимости, необходимости, там, продуктами и разными бытовыми вещами среди своих членов. А членами этого кооператива, ну, были, наверное, все трудоспособные жители Екатеринбурга, Свердловска в середине 20-х и в конце 20-х годов. Ну, просто чтобы покупать товары первой необходимости. И помимо известий из архивов и из фотодокументов о том, что там находился этот самый магазин, это подтверждают и артефакты, которые были найдены там во время вот этих самых работ по приспособлению здания. Например, таблички о приеме КОУП уполномоченных, которая находилась там со двора здания, или обнаружена прям пачка удостоверений членских билетов этих самых членов Центрального рабочего кооператива. ЦРАПКОПа. В том числе вот эту самую пачку этих самых членских билетов, около 30 штук, мы нашли в дымоходе, который уже не действовал на момент вот этой, совершения этой закладки в 1929 году. И датируется совершенно точно по газете «Уральский рабочий», в которую эта пачка была завернута.
1: Зачем ее нужно было помещать в дымоход?
0: Я думаю, хотели просто, ну, утилизировать, когда НЭП в конце 20-х был свернут, соответственно, и этот самый кооператив перестал действовать. Члены кооператива, ну, как самые, наверное, такие добросовестные, сдали свои членские билеты в кооператив, а сам вот этот вот главк этого кооператива, головное учреждение, их должно было, наверное, уничтожить. Ну, какой-то нерадивый, видимо, там советский служащий их хотел то ли сжечь, то ли просто куда-то вот выбросить, засунуть с глаз долой. И, наверное, потому что уже печи там не работали, уже центральное паровое отопление появилось, он их засунул
1: вот
0: в дымоход.
1: Спасибо, на самом деле, этому человеку за артефакт. Да. А так бы не было бы этих документов.
0: И более того, среди вот этих документов, этих членских книжек, была найдена членская книжка человека, который связан прям с одним из ярчайших деятелей советской поэзии. Книжка Лидии Асадовой. Мама поэта Эдуарда Асадова. Он, ну, наверное, сейчас уже нашим слушателям и зрителям менее знаком.
1: Я думаю, что очень многим знакома как минимум эта фамилия.
0: В Советском Союзе.
1: Нашим точно слушателям и зрителям.
0: Эдуард Асадов был очень известен, несмотря на свою там очень тяжелую трагическую судьбу. Участник Великой Отечественной, тяжело раненый, ослепший после фронта. Писал очень пронзительные, ну, такие очень такие простые, можно сказать, народные стихи про любовь, про
1: судьбу. Он очень популярный, но к нему такое есть участие аудитории, снобистское отношение. Так, и что про его маму?
0: И вот членская книжка его мамы, Лидии Асадовой. Асадовы жили в Екатеринбурге в конце 20-х годов. Эдуард тогда был совсем маленьким ребенком. Он, кстати, именно в Екатеринбурге начал впервые писать стихи. И в этой членской книжке видно покупки, которые его мама совершала, в том числе явно связанные с ребенком. Например, там карамель Монпансье в этом самом магазине на Вайнера 16 покупала и угощала. Видно, по дате покупки это был конец декабря. То есть она, видимо, на Новый год хотела собрать подарок своему
1: маленькому сыну. Так это какие сыну. Были годы ориентировочно?
0: Конец 20-х, 28-29.
1: А когда там появился знаменитый детский мир, который, я думаю, что кое-кто из наших слушателей и зрителей помнит еще.
0: Детский мир появился доподлинно после уже Великой Отечественной войны, в 50-е, ну, не позднее начала 60-х годов. И вплоть до конца 90-х он там благополучно просуществовал. На фотографиях уже современной Российской Федерации, Екатеринбурга, вплоть до конца 90-х годов, во все здание первого этажа Вайнера 16 размещался, универмаг «Детский мир», огромная вывеска на архивных фотографиях видны. То есть торговое предназначение здание сохранило от Агафуровых через НЭП, через «Детский мир» и вплоть до современных модных бутиков.
1: Потом там какие-то мелкие конторы были, арендаторы были, офисы какие-то небольшие. Как же вот эта вот блестящая история привела здание к абсолютно аварийному заброшенному состоянию?
0: Да, на втором этаже действительно всегда размещались конторские здания и при Агафуровых контора торгового дома, и в советском Свердловске вплоть с начала 20-х годов там размещались конторы самых разнообразных ведомств. Свердловск Горпромторг, Горпищеторг, Свердловск Одежда и многих других. Более того, там еще размещался в конце 50-х трест по газификации города Свердловска, когда в Свердловск впервые пришел газ. по газопроводу «Бухара-Урал» знаменитому, учреждение, которое занималось газификацией города, вот тот самый сегодняшний Екатеринбург-ГАЗ, они вот берут свое начало вот в офисном пространстве, тоже оттуда своя Нера-16. Кстати, вот коллеги и пиарщики из Екатеринбург-ГАЗа с огромным удивлением об этом узнали, и для их корпоративного музея я вот кусочек мусора, найденного в доме, тоже с радостью передал бланк главного инженера службы по газификации города Свердловска с адресом Вайнера-16 и с номером телефона, который начинался тогда еще на буквы. Тогда вот, ну, прям слушатели сильно старшего возраста, наверное, вспомнят, что номера телефонов в Свердловске где-то до 70-х, даже, наверное, до 60-х годов были, стояли не только из цифр, но и из букв. На диске номера набирателя были буквы.
1: Интересно. Про заброшенность. Когда здание стало аварийным?
0: Оно начало руинироваться уже в середине 20 века, потому что здание очень большое, здание такой старой, сложной постройки, несмотря на то, что там видно, что меняли доски пола и межэтажные перекрытия деревянные несколько раз, оно ветшало очень быстро, потому что деревянные перекрытия, деревянные доски пола, ну, приходят в негодность достаточно скоро. Ну, и, конечно, его конторская жизнь ему не добавляла.
1: У нянек было много, дитя без глазу, все. И опустело примерно, ну, это уже 21 век,
0: да,
1: когда
0: оно опустело. К началу 90-х уже вот эти конторы представляли собой такое достаточно жалкое зрелище, ну, а в нулевые их просто сдавали в наем разным мелким коммерческим фирмам и общественным организациям. И
1: сдавали, то есть, получается, это было муниципальное здание?
0: Да, оно и до сих пор муниципальное здание, муниципальная собственность. И эти разнообразные мелкие арендаторы, которых было очень много, конечно, они за зданием не следили, ни за интерьером, ни за всем остальным. И несмотря на его охранный статус, здание ветшало и изнутри, и снаружи. И к концу 10-х, к началу 20-х годов 21 века здание, особенно его второй этаж, начал превращаться в натуральную заброшку.
1: Кто придумал сделать из этого аварийного здания современную площадку?
0: Вообще тема ревитализации заброшек, то есть придание новой жизни, новый статус, новые смыслы для бывших промышленных предприятий, это тема, которая возникла в Российской Федерации, ну, где-то в конце 10-х годов. Причем она возникла во многом благодаря импульсу с Урала. Вот известный проект «Лето на заводе» и его вдохновители, они об этом заявили на одной из встреч с президентом России, еще, если не ошибаюсь, в 18-м или в 19-м году. И тогда вот с тех пор пошла вот эта вот тема ревитализации заброшек. И стали в рамках этой ревитализации заброшек появляться так называемые креативные кластеры. То есть на месте бывших промышленных предприятий, ну, вот самые известные примеры, конечно, в столицах начались. Это там винзавод, флакон, Севкабель в Москве.
1: Ты сказал 18-19 годы, мне казалось, что гораздо раньше это было.
0: Нет,
1: серьезно?
0: Вот,
1: ты совсем недавно?
0: Это было настолько в прошлой жизни.
1: Абсолютно в прошлой жизни. Я думала, ты скажешь, ну, это 10-е годы, например, 21 века.
0: Ну, как бы все, что было до ковида и до СВО, конечно, это уже...
1: Ну, может быть, из-за этого. Так вот, но имя, отчество и фамилия наверняка у каждого человека, виновника, скажем так, торжества есть.
0: Да, Лазарь Моисеевич Каганович.
1: Именно, я про это же. Ну, так вот, а кто придумал?
0: Придумал губернатор Свердловской области и глава Екатеринбурга. И вот уже по области...
1: В смысле, Евгений Куйвышев придумал?
0: По области уже начали появляться креативные кластеры, вот этот самый «Лето на заводе», как инициатива снизу, натурально от народа. От предпринимательского сообщества, один из первых кластеров, как их инициатива появился в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом на базе недействующего Демидовского железоделательного завода в поселке Черноисточинск. А в столице Урала, в Екатеринбурге до сих пор не было креативного кластера. Ну, непорядок. Поэтому вот сверху такое было принято решение и передано для исполнения областному фонду поддержки предпринимательства, который с конца 21 года и принялся за работу. Фонду было передано в пользование здание на Вайнера-16, второй этаж, с обязательством за счет средств фонда, без, кстати, без бюджетных денег совсем, привести его в надлежащий вид и открыть там площадку креативного кластера. И тогда-то вот я начал во время этих самых работ по приспособлению площадки заниматься
1: археологическими раскопами. Почему Домна?
0: Еще до открытия, даже, наверное, за полгода до открытия креативного кластера, который состоялся в мае 2022 года, вместе со всей там проектно-сметной документацией, строительной документацией, там, дизайн-проектами и так далее, был запущен конкурс по выбору названия для площадки. Мы это сделали специально для того, чтобы заранее вовлечь население города и региона в вот в это вот событие, как бы заранее к нему подготовить. И для этого... для того, чтобы конкурс приобрел такие серьезные масштабы, были приготовлены очень дорогие призы победителям. Там главный приз это был ноутбук MacBook Air. Он сейчас, наверное, стоит, 1200-250. Ну и тогда тоже стоил достаточно дорого. И поощрительные призы. Планшеты, iPad тоже не дешевые подарки.
1: Я понимаю, что там было очень много вариантов. Из самых оригинальных, кроме Домны, оригинальные.
0: Оригинальных вариантов великолепно. Великое множество. Вообще, скажем, что более 2000 вариантов было подано на конкурс, и несмотря на то, что мы в условиях конкурса обозначали, что название должно быть так или иначе связано с творчеством, с креативными индустриями, и быть связано с историей Урала, ну, с какими-то смыслами, которые наполняют бренд Урал и Екатеринбург. Варианты были самые разные. Например, вот из этих 2000 вариантов, вот соответствующих условиям конкурса, было около 1200. А из них уже комиссия из экспертов, там, маркетологи, филологи, философы, краеведы, историки, специалисты по брендингу. И в числе вот этой экспертной комиссии был еще глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Алексею Орлову понравился больше всего вариант «Артерия».
1: Где
0: арт было написано...
1: Через дефис, наверное, да?
0: Ну, то есть арт, искусство и артерия, как что-то, что там приносит живительную силу в организм и так далее. То есть Домна могла бы называться креативный кластер «Артерия». Но большинством голосов экспертного жюри... пальма первенства перешла к другому варианту, который предложило, кстати, несколько человек одновременно.
1: Как решали, кому подарок?
0: Первому, просто тому, кто
1: первый
0: предложил...
1: успел, там девочка, по-моему, школьница.
0: Да, школьница из Нижнего Тагила, которая получила из рук главы города и министра инвестиций и развития на тот момент свой дорогой приз. Ну, а здание с тех пор получило наименование и открылось под названием Домна. Домна, по объяснению автора этого варианта. Это, во-первых, в принципе, объект очень тесно связан с горнозаводской историей. Это история металлургических предприятий, с которых вот пошла такая активная фаза развития.
1: То есть печь для выплавки чугуна.
0: Да, это первый смысл. Но есть еще и второй смысл, как такой плавильный котел, в котором одновременно соединяются разные команды, там, предприниматели с государством, разные там творческие сообщества. Они переплавляются, и на выходе получается, вот так же, как в домной печи переплавляется руда вместе с добавками, присадками, с каменным или древесным углем, и на выходе появляется вот сверкающий металл, ну и какое-то количество шлака, конечно же, но металла больше.
1: Не без этого. А третий смысл?
0: Третий смысл? Ну, наверное, такое, знаете, игра слов домна байнера.
1: Домна – это вообще женское имя латинского происхождения.
0: Старое русское имя, да.
1: Вообще, да, в крестьянской среде было принято называть девочек домнами. Возможно, нет-нет, да и сейчас, мода же, возвращение. Я про другое. Дело в том, что это от латинского слова «домна», которое обозначает «хозяйка», «владычица». Для Урала слово «хозяйка», оно такое тоже символичное. Так что прямо вот «хозяйка Медной горы», Маргарита, «домна» – то самое.
0: Большое спасибо вам. Мы об этом не задумывались до сих пор. Это еще один смысл.
1: Так.
0: Обязательно об этом
1: так
0: напишу.
1: Так, я вам много чего могу напридумывать. У вас талисман, например, есть?
0: Ну, у нас есть логотип такой, огонечек.
1: Я говорю про талисман кластера.
0: Маскот?
1: Да.
0: Нет, нету.
1: Чтобы сувенирку выпускать. Бесплатно дарю. Значит, как в толковых словарях уменьшительно называется домна?
0: Ну, домница.
1: Не-а.
0: Домнушка.
1: Доменка.
0: Доменка.
1: В общем, название, вы чувствуете, что-то такое бажовское, домёнка. То есть дело за дизайнером. Такая лукавая девчонка в духе бажовских сказов, но, может быть, слегка анимешная штука. Такая слегка, ну, без длинных синих рук, ладно, без этого, без всего. Домёнка. Пользуйтесь,
0: спасибо,
1: если захотите.
0: Да. Обязательно сохраним ваш копирайт.
1: Да, яхту назвали, но поплыла она в любом случае не сразу. Были этапы большого пути. Что требовалось перестроить под новые задачи в этом аварийном здании?
0: Ну, здание вообще было слабо предусмотрено для проведения мероприятий, для скопления народа. Начать с того, что, ну, в принципе, все строительные материалы, из которых оно было сделано, они были и старыми, и ветхими. Те же самые деревянные перекрытия, их пришлось заменить полностью. Но при этом, демонтировав все ветхие строительные материалы, там прям на стенах такое наслоение культурных пластов, там сначала была штукатурка, затем краска, затем какие-то газеты, затем обои, на них гипсокартон. То же самое было на полу, там тоже сначала доски крашеные, затем над ними там линолеум, над ними ламинат. Ну, в общем, все вот это вот мы денатурировали.
1: Денатурировали.
0: А стены вернули так к первоначальному состоянию времен постройки здания. Так же, как и лиственничные балки на потолке, которые были уложены еще в 1886 году. И сейчас, зайдя в здание на Вайнера 16 на втором этаже, можно увидеть, как выглядело старинное здание постройки 19 века изнутри. Это, наверное, уникальная возможность увидеть, каким оно было.
1: Потому что лиственничные балки там до сих пор есть?
0: Да, поднимите голову там и увидите здоровенные лиственничные балки. Крепкие до невероятности. Наши строители сломали несколько там этих дисков болгарки, ну, углошлифовальной машины, несколько шуруповертов об них, насколько это было прочное, крепкое дерево. Про лиственницу скажу еще особо. Там на торце лиственниц, там, где они уложены, где видно торец, я не поленился посчитать годичные кольца и увидел, что годичных колец там примерно 150-160. То есть это деревья, которые были спилены в 1880-х годах в возрасте примерно 150 лет. Вычитаем из 1880 150-160, что мы получаем? 1720-е годы. То есть эти деревья, лиственницы, из которых были сделаны деревянные балки, которые мы можем увидеть своими глазами, они ровесники Екатеринбурга. Маленькими росточками на берегах Исети эти вот молоденькие деревья начинали расти, когда берега Исети топтал сапог Василия Никитича Татищева.
1: Подумала, как здорово, что все-таки в том здании решили этот кластер организовать, потому что вот читаешь историю этого здания, думаешь, да господи боже мой, зачем им такая нужна была головная боль? Взяли бы какое-нибудь современное здание, чтобы перестраивать ничего не нужно будет, чтобы не нужно было что-то перестраивать, чтобы возиться не нужно было. Въехали, ну, что-то такое легонькое, чистенькое, но нет. Зато лиственница.
0: Ну да, памятники архитектуры.
1: Зато думаю, находки, опять же,
0: это
1: такие.
0: Это точно. Ну и хорошо, конечно, что в команде фонда есть историк, скажу я скромно, поэтому
1: да,
0: эти все смыслы,
1: не без этого тоже.
0: Все эти смыслы удалось раскрыть, ну, их обнаружить, во-первых, а не выбросить со строительным мусором, как это делается в большинстве реконструированных
1: выставка
0: старых зданий.
1: Выставка какая-то есть, я понимаю, что не все ведь отдали Екатеринбурггазу, что-то еще и осталось.
0: Да, конечно, там огромное количество находок, которые самые яркие, представительные из них можно увидеть на экспозициях, в том числе таком своеобразном, в кавычках, конечно, музейчике, музее, которая во второй очереди домное здание вводилось в эксплуатацию как креативный кластер по очередям.
1: То есть с 22-го года начали заселять, потихонечку открывать очереди те самые. Так, и где музей найти?
0: Во второй очереди, то есть от входа направо в большом зале, который называется многофункциональный зал с такими сводчатыми перекрытиями в стенах, в одном из шкафов с подсветкой, с необходимым этикетажем, чтобы понять без пояснений, что это такое. Там находятся артефакты из числа сборов под половыми досками, с чердака, из дымоходов, возрастом от, прямо от начала истории этого здания, как универмага Гафуровых, и вплоть до последних его каких-то советских контор, которые там работали вплоть до начала 90-х. Там много артефактов, связанных с торговым домом Агафуровых, прям очень много, и связанных с торговлей, и с делопроизводством этого торгового дома. Много артефактов из гражданской войны, там обрывок письма красноармейцу, наставление по стрелковому делу, газеты начала 20-х годов, гильзы пули от винтовки Мосина, пропагандистские плакаты 1919 года про День сухаря в помощи рабочим Петрограда. Там много находок, связанных с Великой Отечественной войной, потому что в здании размещался учреждение Свердловск-горпищеторг, который, очевидно, ведал снабжением магазинов продуктами. И из этих магазинов продуктовые карточки, напомню, вся торговля продуктами в военном Свердловске велась по карточкам, и не только продуктов, но и ряда товаров первой необходимости. И эти карточки для отчетности сдавали в глав, в горпищеторг. И здесь они вот в тоже в виде мусора под половыми досками, я их немало обнаружил.
1: Пауза на несколько секунд. Я понимаю, что многие сейчас слушатели сказали, а что такое День сухаря?
0: В Петрограде проводились такие сборы для семей, оставшихся без кормильцев, семей красноармейцев. Им помогали продуктами и одеждой.
1: И называлось это День сухаря. Да, все, пауза закончилась, и возвращаемся к Домне. Не все понимают, что такое креативный кластер. Красиво звучит, но не все понимают смысл. Если коротко, что это такое?
0: Да, мы в областном фонде сами не понимали, что это такое, когда его открывали в мае 22 года. Нам вначале казалось, что это, ну, что-то вроде, знаете, такого коворкинга для предпринимателей творческих индустрий.
1: Хотя коворкинг там тоже есть, ну, перечисление тоже на сайте.
0: Да. Ну, это типа, как мы вначале думали, это типа площадка, на которую будут приходить предприниматели и вместе на ней что-то там с нашей помощью делать. Например, из числа фэшн-индустрии. Поэтому мы там снабдили в первую очередь большим количеством оборудования для дизайнеров. Там есть широкоформатный плоттер, печатать выкройки. Там вышивальная машина для нанесения. Ну, вот я, например, в...
1: Так, там вышивка.
0: В футболке пола. Да, тут вышивка, Домна, это как раз сделано вот там вот у нас. Машины для тампопечати на ткани, на пластике и так далее. Большая фотостудия с огромной циклорамой, в которой можно на моделях отфотографировать уже созданные вот эти вот товары. Но жизнь расставила все по своим местам. И сразу же, как только мы открылись, мы поняли, что главное предназначение площадки – это не там в ее резидентстве за какими-то предпринимателями, а в предоставлении в центре города места для разнообразных мероприятий. В первую очередь, которую мы открыли в мае 22-го, была только одна такая площадка, Лекторий, она и сейчас там есть, на 70 посадочных мест, и запрос от городского сообщества, там, и от органов власти, и от креативных предпринимателей сразу же появился на помещение большей вместимости. Поэтому во второй очереди мы открыли тот самый многофункциональный зал уже на 350 человек, где уже был не только большой экран, свет и звук хорошего уровня, но и сцена. А в последней, четвертой очереди, в так называемом зале с колоннами, мы уже открыли такое пространство, можно сказать, театрально-сценическое, которое может принимать мероприятия вообще любого уровня, любого статуса, там, подрайдеры, любой звезды федерального масштаба и любого политика это подходит.
1: Так, тогда анонс. Кого ждете в ближайшее время? Что там можно будет посмотреть, в том числе нашим слушателям и зрителям, людям с улицы, которые могут прийти?
0: В августе, на следующей неделе, вот ровно уже через неделю.
1: То
0: даже
1: есть 25-26, да, по-моему, августа.
0: Да, 25 августа в Екатеринбурге открывается международный фестиваль креативных индустрий, на котором будут особенно ярко представлены творческие направления, связанные с модой и кинопроизводством. Тема креативного фестиваля этого года, он проводится уже в третий раз в городе, мода и кино. В Домне пройдут мероприятия трека «Мода» и шоу-рум российских дизайнеров. Можно прийти и купить с хорошей скидкой.
1: Там более 60 производителей одежды, я читала, анонсировано.
0: Это такая мера поддержки для предпринимателей, производителей одежды в Свердловской области. Мы предоставляем площадку в рамках такого масштабного фестиваля. Ну и кроме того, что горожане, жители области могут туда приехать и купить с серьезными скидками эти товары. Там еще и состоится и деловая часть, торгово-закупочная конференция, биржа контактов с байерами, то есть закупщиками из крупнейших универмагов России и мира. Представители из 11 стран мира к нам приезжают. Это и байеры, и эксперты в мире моды, в мире кино из многих стран мира, из многих городов России. В общем, подробно тут можно долго очень рассказывать. На сайте Международного фестиваля креативных индустрий вся информация есть. Участие бесплатное во всех его событиях, но число мест ограничено. Дома хоть и большая, но туда больше 800 человек одновременно вылезает с большим трудом. Поэтому, если хотите попасть на события Международного фестиваля креативных индустрий в Домну, зарегистрируйтесь поскорее. Места скоро закончатся.
1: Андрей, спасибо большое. Я надеюсь, что в этой студии мы продолжим встречаться. И, может быть, в одной из следующих программ мы уже поговорим про конкретные мероприятия, про конкретные события, в которых могут принять участие и наши слушатели, и зрители.
0: Спасибо, Маргарита. Ну и добро пожаловать в Айнера 16.
1: Спасибо большое. Историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко в программе «Радиофорум. Вездеход». До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
3: Фестиваль гик-культуры «Гик-кон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гекконе состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
2: Кино.
3: Еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «1/6». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный. Регистрация будет открыта на сайте фестиваля 1/6.
2: Театр.
3: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломеина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
2: И еще.
3: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Урал-Маше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18:30, в выходные в 18:00. Билеты продаются на сайте и в кассах мускомедии, а также во Дворце народного творчества на фестивальной и в ДК железнодорожников. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа. «Белджи». Надежность в движении. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. «Экономика и бизнес».
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Потребительский рынок.
4: 14,5 миллионов рублей помог вернуть екатеринбуржцам городской центр защиты потребителей. Об этом сообщила директор центра Инина Голубева в центре ТАСС «Урал».
5: В 26-м году 2438 консультаций мы дали. По сути, это столько раз к нам обратились за помощью потребителей по защите нарушенных прав. Также мы провели 316 мероприятий по информированию населения. Это и публикации в средствах массовой информации, публикации в интернете, это встречи с населением в форме семинаров, лекций, мастер-классов, это встречи с бизнесом, с предпринимателями. Очень часто наша консультация заканчивается оформлением документа правового характера. Это претензия, например, исковое заявление, заявление, жалоба.
4: 70% всех обращений в этом году касались нарушений в сфере оказания услуг. Остальные – розничной торговли. Самое большое число жалоб приходится на сферу ЖКХ.
2: События.
4: Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT и креативных инструментах. Фестиваль будет проходить до 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. – Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Тенденции и прогнозы.
4: Две трети финансовых организаций либо уже внедрили искусственный интеллект в рабочие процессы, либо намерены сделать это в обозримой перспективе. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщила директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишленкова. По словам представителей регулятора, компании, использующие ИИ, пока вынуждены тщательно перепроверять результаты работы алгоритмов. Банк России держит на контроле применение технологий искусственного интеллекта в финансовой сфере. В целях обеспечения безопасности и защиты данных регулятор разработал специальный кодекс этики для финансовых организаций. Он содержит базовые установки, направленные на повышение качества услуг и минимизацию рисков. Представитель ЦБРФ подчеркнула, что ИИ уже демонстрирует значительный эффект в части роста производительности труда. Технология эффективно справляется с рутинными операциями. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
6: Отец и сын Черепановы, создатели первого в России паровоза. Ефим Черепанов родился в 1774 году в семье крепостных, приписанных к Выискому заводу, принадлежавшему Демидовым. Происхождение и работа отца, паденщика на заводе, не предвещали Ефиму будущее механика и изобретателя. Специального образования он не получил, но с детства живо интересовался мастерством, имея возможность наблюдать за тем, как устроено производство на заводе. Юноша привлекался к работе и в качестве помощника для мастеров, и уже в возрасте 20 лет сам стал меховым мастером. В этом качестве Черепанов по распоряжению Демидова вместе с другими мастеровыми отправляется в Петербург для оказания помощи в строительстве железноделательного завода на Карельском перешейке. А в 1801-м он возвращается в Нижний Тагил. Росту среднего, лицом весноват, волосы на голове и бороде рыжие, борода невелика, глаза серые, отроду 26 лет. Было записано в пропуске Ефима. В этом же году он женился, а через 2 года родился сын Мирон, будущий помощник и соратник в инженерном деле. В отличие от земляка Ивана Ползунова, Ефим, а затем и Мирон Черепановы имели возможность наблюдать, как развивается производство не только в России. Зарубежные достижения в строительстве паровых машин внедряли на уральских заводах такие мастера, как Лев Собакин, который встречался с Джеймсом Уаттом. В 1820-м Ефим Черепанов на свой страх и риск создает свою первую паровую машину, которая приводила в действие токарный станок. А в 1821-м Демидов отправляет уральского мастера в Англию, где тот окончательно убеждается в необходимости внедрения паровых машин на тагильских заводах. Тогда же Черепанов увидел первую паровую машину, которая двигалась на колесах, но практичности ее не признал. По возвращению Ефим становится главным механиком нижнетагильских заводов и создает механические мастерские, которые позволили строить паровые машины для производства. В создании машин активно участвовал и сын Черепанова Мирон. В 1833-м Мирон Черепанов совершает поездку в Англию, где наблюдает в том числе работу паровоза Стефенсона. И, видимо, был так впечатлен увиденным, что после его возвращения на Выйском заводе начали строить сухопутный пароход. Первый был построен в 1834-м, и о нем в горном журнале сообщалось. Сухопутный пароход, ими устроенный, ходит ныне в обе стороны по нарочно приготовленным на длине 400 сажень чугунным колесопроводам. Пароход их неоднократно был в действии и показал на деле, что может возить более 200 пуд тяжести со скоростью от 12 до 15 верст в час. И хоть судьба паровозов Черепановых была недолгой, само это изобретение сохранилось в памяти как свидетельство уральской смекалки и настойчивости.
2: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Здравствуйте. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи, либо ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно, пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. На борту рейса «Анталия-Екатеринбург» скончался пассажир. Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе транспортной полиции Казахстана, предварительной причиной медики назвали сердечную недостаточность. Кроме этого, казахские СМИ уточняют, что на борту самолета скончался мужчина, которому был 41 год. Он возвращался в Россию после отдыха в Турции. В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают окна и двери, а также токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который должен обеспечить герметичность вагона на скоростях до 400 км в час, подчеркнули в Минтрансе. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжать обучение на уровне среднего общего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, то власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, подчеркнули в ведомстве. Врачи, инженеры и рабочие вошли в топ вакансий августа. В 6 городах-миллионниках квалифицированным рабочим готовы предложить зарплаты от 100 тысяч рублей. Данные исследования публикует платформа «Суперджоб». Врачи представлены среди лучших предложений во Владимире, Калининграде, а также Калуге и Курске. Квалифицированным рабочим зарплату от 100 тысяч предлагают работодатели Белгорода, Братска, а также Великого Новгорода, Курска и Мурманска. Подборка августа показывает, что высокие зарплатные предложения в регионах доступны не только управленцам и IT-специалистам, подчеркнули представители «Суперджоб». Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
2: Информация на правах рекламы. Парац.
9: Ценить здоровье пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
9: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Повтор программы.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
12: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
13: День добрый.
12: И Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, здравствуйте.
14: Добрый день.
12: Первая тема, вот я так сейчас думала перед эфиром, наверное, эта история способна перекрыть историю с квартирой Ларисы Долиной, потому что у нас опять в центре истории оказался шоу-биз. Я говорю о концерте рэпера Канье Уэста. Громкий анонс на прошлой неделе, многочисленные обзоры в СМИ, начиная от цен на эти самые выступления, заканчивая обзором роста аренды, какие-то роста стоимости билетов и билетного спроса на даты заявленных концертов. И в итоге, после того, как немножечко эта вот медиашумиха улеглась в минувшие выходные, в понедельник появилось заявление «Газпром-арены», которое звучало на прошлой неделе во всех анонсах как место проведения концертов музыканта, исполнителя, рэпера, как хотите его можно назвать. «Газпром-арена» заявила, что не является организатором и не подтверждает концерты. После этого диалог с организаторами, которого вроде как и нету, и выясняется, что договор аренды с площадкой не подписан, фигурирует дата, его надо было подписать до 27-го, а сегодня на минуточку у нас 25-е. Некие там гарантийные, не гарантийные письма, но какая-то переписка была между организаторами концерта и площадкой. Но самое-то интересное – это количество проданных билетов, стоимость которых начиналась от 9 тысяч, а заканчивалась 160. Есть какие-то шансы вернуть эти самые билеты? Или, в принципе, не надо было вестись на громкие анонсы вплоть до федеральных лент, и надо было ждать официального подтверждения, ну, не знаю, там, администрации исполнителей? С властями Санкт-Петербурга тоже не обсуждали, как выяснилось, не было подано заявок, при этом стадионный концерт. Вот как-то это изначально, мне кажется, напоминало некую такую авантюру до каких-то официальных подтверждений. Кто поторопился, можно ли будет вернуть деньги за билет?
14: Ну, с этой точки зрения мы можем опираться только на ту информацию, которая находится в публичном поле.
12: Ничего другого-то нету в том-то и дело.
14: Да, разумеется. На настоящий момент, вот если смотреть и опираться на ту информацию, которая расположена на профильном, специально созданном сайте, я вот специально на него только что зашел, он в рабочем состоянии, значит, и на этом сайте есть прямо отдельные блоки, разделы, там публичная оферта.
12: Да, вчера тоже его изучала, да, прямо от начала до конца.
14: Условия проведения акции и так далее. И именно данный сайт и данная информация определяет как права и обязанности сторон, так и обязанные стороны. А все-таки, если мы смотрим на этот сайт, то у нас обязанной стороной для потребителя, который приобретает билет, является конкретное юридическое лицо ООО Say Agency. Есть конкретный ИНН, то есть это не просто там торговое наименование, а есть более чем индивидуализирующая информация. И с этой точки зрения обязательство на себя принимает по организации, по предоставлению услуг, скажем так, по организации концерта, принимает на себя именно это юридическое лицо. Не «Газпром-арена», не какое-либо иное лицо, иные лица. И основание, и вообще возможность проведения концерта, возможность проведения мероприятия, обеспечить проведение мероприятия обязано именно конкретная сторона по договору. Если она эти обязательства не выполнит, либо отменит концерт, и соответствующий блок, честно говоря, я детально не вчитывался, потому что нужно понимать, что в таких публичных офертах очень часто могут быть скрыты подводные камни, то, что называется, приписки мелким шрифтом. И, кстати, в новостных лентах проходила информация, что первоначально в этой публичной оферте было указание, что организатор имеет право по собственной инициативе произвести замену артиста на другого.
12: Деньги вернуть не получится на самом деле, если замена-то происходит.
14: Я, учитывая, что я, конечно же, не отслеживал историю развития изменений публичной оферты, но после того, как в СМИ пошла такая небольшая волна, это что за уникальное... Значит, за уникальное условие, что приобретая концерт на конкретного артиста, организатор может артиста заменить, из публичной оферты после публичного заявления представителей Stay Agency этот пункт был убран. По крайней мере, я сейчас по поиску и пробежался глазами, я подобного пункта не нашел. С этой точки зрения, само по себе заявление Газпром-арены либо иных лиц, давайте так, с формально юридической

0: «Газпром» и «Газпром-арена» будет в этом концерте задействована. Но мы понимаем, что все может быть, все может измениться. Но с юридической точки зрения, если происходит отмена концерта, и мы на самом деле с вами, я думаю, наши слушатели в личном качестве с этим сталкивались достаточно регулярно, когда отменялись концерты, спектакли, значит, гастрольные в городе Екатеринбурге или переносились, и мы сталкивались с ситуациями, ну, абсолютно такими рабочими. Ситуации бывают разные, болезни, там, разного рода иные.
1: Форс-мажорные обстоятельства.
0: И деньги либо возвращаются, либо, если концерт переносит или спектакль переносит на другую дату, то происходит автоматическая замена билета. Но в то же время мы сталкивались и с обратными ситуациями. Как здесь это будет происходить? Ну, посмотрим на поведение организатора Say Agency. Честно говоря, я не слежу за миром шоу-бизнеса в таком так подробно.
1: Многие не следили, пока не начали отменять заявленный концерт.
0: Сложно оценить репутацию и опыт, и добропорядочность конкретного организатора. Но еще раз повторюсь, что все обязательства и все взаимные права и обязанности возникают между потребителем, лицом, купившим билет, и конкретным юридическим лицом. В данном случае ООО «Say Agency».
1: Андрей Владимирович.
2: Ну, уважаемые слушатели, мы вот понимаем, что сейчас не те времена.
1: Еще к себе поверните его, пожалуйста.
2: Абсолютная, скажем так, свобода устраивать мероприятия, либо их отменять, либо не возвращать. Все достаточно четко регламентировано. С одной стороны, в плоскости взаимоотношений между организаторами, площадками, органами правопорядка, потому что это массовые мероприятия, которые требуют принятия мер безопасности, с одной стороны, и отношения между потребителями и организаторами, с другой стороны. Это две разные совершенно плоскости отношений. Но нас, наверное, наши слушатели прежде всего интересует вопрос, связанный с потребителями, и здесь также все достаточно подробно ведь отрегулировано. Есть законодательство о культуре, которое прямо предусматривает режим проведения мероприятий. Ну, даже не посягая на святой гражданский кодекс, упомянем еще закон о защите прав потребителей, который распространяется на эти отношения. Ну и постановление правительства, которое регламентирует именно порядок покупки, приобретения, сдачи билетов. Там свободы-то отношений или усмотрения практически нет. Там все как по рельсам предусмотрено, как должны развиваться эти отношения. И, конечно, азбука, если что-то не происходит, то мероприятие отменяется, мы это все знаем, деньги возвращаются 100%. Есть единственное ограничение, когда это добровольная сдача билета, ну, по инициативе самого гражданина, который не имеет возможности.
1: Покупателя или клиента,
2: А там уже вопросы, какие причины. Мы также прекрасно понимаем, что не всегда отношения могут строиться напрямую с организатором, потому что ведь, наверное, большая часть билетов в принципе распространяется через агента в том или ином качестве. И это отдельная история, все эти сервисы, мы тоже понимаем, как устроены, которые в том числе предоставляют возможность там, за отдельные деньги гарантировать возвраты, независимо от причины и так далее, и так далее. То есть в этих отношениях на самом деле большее количество лиц. И мне кажется, это в принципе даже упростит немножко ситуацию. Одно дело, когда мы имеем отношения там, с отдельно взятыми потребителями, а с другой стороны, там массовый сервис, который, по идее, гарантировал своим посредническим профессиональным участием, в том числе как мероприятие, так и его возвратных средств. Поэтому мне кажется, что вся ситуация обречена на то, чтобы быть разрешенной либо налево, либо направо, либо как-то в спешном порядке все будет отрегулировано и все будет проведено. Но если нет, то все возвращено. И уж в наше-то время сложно представить, что кто-то наберется смелости, наберется именно смелости в массовом порядке, учинив сбор с граждан, возвращать деньги. Это надо быть бессмертным.
1: Вот хорошо, давайте тогда как раз вот про эти рельсы, и не столько про потребителей, а про те самые рельсы, которые куда-то приведут этот самый бизнес, который рискнул в не самые, скажем так, стабильные денежные времена вот организовывать такой концерт. Огромное количество денег собрано. Опять же, представители концертного агентства заявили, что часть денег отправлена исполнителю. Они, получается, все-таки приняли на себя вот эти вот риски, начав продавать билеты, не имея на руках каких-то, ну вот, 100% гарантирующих документов, это раз, и два меня как раз смущает, что к

0: кроме того, что мы делаем бизнес, продаем билеты, привозим известного исполнителя, но это массовое мероприятие. У нас сейчас какой-то не очень большой городской и околодетский праздник проходит, массу согласований, когда полиция становится грудью и говорит: нет, вот нам нужно только такое количество народу на площадке, нам обеспечивать безопасность. А тут два стадионных концерта с зазором, ну, условно, в 12 часов, потому что сначала все туда приедут, опять же, Петербург получит огромное количество туристов, до 50 тысяч только вот туристического потока, которые приедут якобы за Канье Уэстом. И это не прошло никакое согласование, не знаю, премодерацию на уровне именно городском, силовом и так далее. То есть вот эти риски как раз концертное агентство в тот момент, когда открывало продажи билетов, оно приняло, получается, на себя. Дальше-то что, в банкротство идти?
1: На мой взгляд, ваш вопрос находится не в сфере права как такового, не в юридической, вот не в сфере формальных правил и норм, а находится в сфере предпринимательской деятельности и предпринимательского риска, и как конкретное лицо выстраивает свою предпринимательскую деятельность. С этой точки зрения я могу допустить, это абсолютное предположение, что организатор решила вот так действовать на упреждение, и когда в том числе органы власти, значит, правоохранительные органы, власти города, руководство «Газпрома» в том числе, может быть, там «Газпром-арены» в частности, если мы берем именно на уровень площадки, увидят, какой ажиотаж, какой, скажем так, какая шумиха, какая вот как какое внимание привлекает это событие, то, что называется, не можешь предотвратить, возглавь. То есть попробуют эту волну оседлать для того, чтобы, ну, скажем так, вы абсолютно правы, и туристы для города, и деньги для «Газпром-арены» и так далее и тому подобное. В конце концов, на «Газпром-арене» проходят футбольные матчи, которые тоже, я думаю, в случае особенно каких-нибудь футбольных дерби, «Зенит-Спартак» или что-нибудь подобное.
0: Вот из предыдущего тоже эфира «Газпром» отомстил за проигрыш «Зенита-Спартаку». То есть кто как может, тот так эту тему и оседлал.
1: Да, тоже собирает полные стадионы. Другое дело, что, ну, как можно увидеть из сообщений СМИ, организаторы несколько не учли, скажем так, аккуратно, спорную репутацию артиста, которого хотели пригласить для выступления в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, на этом, может быть, обожглись. А может быть, сейчас идут переговоры, и эта ситуация будет каким-то образом скорректирована, перенос в Москву.
0: Лужники попытались сделать заявление, но, опять же, это только заявление. Вот, документы не подписаны.
1: Поэтому бесспорно, но это находится в сфере предпринимательских рисков, как организатор, как конкретное юридическое лицо решило организовать взаимоотношения. Да, в идеальном мире нужно было со всеми договориться, заключить договоры, связать обязательствами для того, чтобы прогарантировать, что концерт состоится, и после этого выходить с публичным предложением и продажей билетов. Но бывает по-разному. Поэтому я бы не... Ну, повторюсь, это вопрос особенностей предпринимательской деятельности, но не юридический. Потому что отсутствие договоренности как с артистом, так с площадками, с органами власти никак не колеблют и не меняют те обязательства, которые организатор взял на себя перед потребителями.
0: Ну, продав билет.
1: Продав билет и с точки зрения возврата, и с точки зрения возможной ответственности, штрафов и так далее.
0: Я думаю, это будет интересный кейс до момента какой-то, ну, хотя бы условной точки. Вот билеты проданы, смотрим, что будет дальше. В любом случае, шоу получилось.
1: Действительно, как минимум, внимание привлечено.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы и комментарии посредством СМС и работающих мессенджеров. Прямая трансляция на страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте. Давайте от шоу-бизнеса к суровым будням. Опять же, только уже не шоу, а бизнес. бизнеса. Накануне правительство сообщило, что есть определенные наработки, разработки для спасения рынка после атак. Ну, правда, там фигурируют только склады Wildberries, но у нас с минувших выходных начались атаки и на инфраструктуру Озона. Я не буду перечитывать все сообщения СМИ, которые появились вчера на эту тему. Для селлеров планируют установить отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налога при применении УСН там, других страховых взносов и авансовых платежей по указанным налогам, которые подлежат уплате вот в августе 26 и июле 27 года. То есть, по сути, налоговые послабления, доверенность довольно серьезные, с последующей рассрочкой их уплаты и так далее. Вот насколько это вообще существенные меры поддержки, что для маркетплейса, что для их селлеров? Потому что государство сказало, ну, сейчас мы с вас налоги не возьмем, но потом все-таки возьмем. Вот восстановитесь, построитесь, и вот тогда все заплатите. Насколько это существенная форма поддержки, потому что маркетплейсы – это неотъемлемая часть нашей жизни, и, в общем-то, ну, довольно сложно представить себе, если вот маркетплейсы возьмут сейчас и сократят, в принципе, свою деятельность хотя бы наполовину. Это почувствуют все.
2: Ну, мы должны понимать, что предприниматели, которые составляют очень сейчас важную часть экономической нашей системы, и в значительной степени это малые предприниматели, и это серьезный слой, без которого ну, не любая нормальная экономика работать не будет. И мы так много говорили о важности появления этого звена именно в российском системе. Это наиболее гибкая, мобильная, такой слой, который обеспечивает и приложение индивидуальных усилий, и удовлетворение очень гибкой потребности людей. Вот мы так гордились, что у нас этот слой появляется, развивается, масштабируется, и показалась вот эта ситуация сложной. Но мы должны понимать, что у всех степень беды и объем беды разный. А вот сейчас те меры, которые обсуждаются, возможно, кому-то могут быть достаточными. Но для кого-то, как говорится, это не будет, наверное, тем спасительным инструментом, который как-то вывезет из этой сложной ситуации. Да, и мы должны понимать, что когда речь идет о отсрочке уплаты налогов, ну, насколько это, в принципе, может быть адекватные меры, потому что вот те налоги, которые говорится, знаете, налог на ОСН, на прибыль, НДС, это все, по сути, касается налогообложения, ну, в той, грубо, дохода. Ну, НДС, это все равно добавленная стоимость. То есть это налоги с дохода. Здесь о доходе вообще уже никто не мечтает. Убытки люди поднесли, ущерб. Все там сгорело. И так дохода в экономическом смысле нет. Там не о доходе речь, а об объеме потерь. Поэтому при наличии там колоссальных убытков отсрочка от виртуального дохода, ну, это кто-то может, в принципе, воспринять так немножко, так, как говорится, ну, вы понимаете, не буду риторику использовать. Понимаю, поэтому, возможно, кто пострадал ну, в меньшей степени, да, это существенно заметно, но у кого вообще там сгорели там практически все остатки, ну, вряд ли хоть каким-то образом это будет способно ну, поправить эту ситуацию. Поэтому, как обычно, дьявол в мелочах. Есть разная степень беды, разный объем, и люди оказались, предприниматели, в разных ситуациях. Для кого-то, возможно, достаточно, но для значительного количества, даже, наверное, близко, это не может быть адекватной мерой. Вот у меня такое мнение, как-то бы дифференцировать эти меры.
0: К сожалению, мнение Олега Сергеевича мы узнаем только во второй части эфира. Нет, не через неделю, а ровно через 3 минуты. Сейчас короткий перерыв, после этого вернемся и продолжим.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Потребительский рынок.
4: 14,5 миллионов рублей помог вернуть екатеринбуржцам городской центр защиты потребителей. Об этом сообщила директор центра Инина Голубева в центре ТАСС «Урал».
5: В 2026 году 2438 консультаций мы дали. По сути, это столько раз к нам обратились за помощью потребителей по защите нарушенных прав. Также мы провели 316 мероприятий по информированию населения. Это и публикации в средствах массовой информации, публикации в интернете, это встречи с населением, форме семинаров, лекций, мастер-классов. Это встречи с бизнесом, с предпринимателями. Очень часто наша консультация заканчивается оформлением документа правового характера. Это претензия, например, исковое заявление, заявление, жалоба.
4: 70% всех обращений в этом году касались нарушений в сфере оказания услуг. Остальные – розничной торговли. Самое большое число жалоб приходится на сферу ЖКХ.
3: События.
4: Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT и креативных инструментах. Фестиваль будет проходить до 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. – Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
3: Тенденции и прогнозы.
4: Две трети финансовых организаций либо уже внедрили искусственный интеллект в рабочие процессы, либо намерены сделать это в обозримой перспективе. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщила директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишленкова. По словам представителей регулятора, компании, использующие ИИ, пока вынуждены тщательно перепроверять результаты работы алгоритмов. Банк России держит на контроле применение технологий искусственного интеллекта в финансовой сфере. В целях обеспечения безопасности и защиты данных регулятор разработал специальный кодекс этики для финансовых организаций. Он содержит базовые установки, направленные на повышение качества услуг и минимизацию рисков. Представитель ЦБРФ подчеркнула, что ИИ уже демонстрирует значительный эффект в части роста производительности труда. Технология эффективно справляется с рутинными операциями. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: На 104.5 радиофорум продолжается юридическая консультация. Я напомню, что гости сегодняшней студии — Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, и Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Олег Сергеевич, все-таки не закончили мы еще с предпринимателями, складами, маркетплейсами и вот той самой правительственной поддержкой, которая всего навсего на год, вот налоговые послабления, это не освобождение от уплаты, это вот мы не простим вам налоги, пока вы не восстановитесь. Это вот такое вот решение, сроком принятое на год, из серии «Постройтесь, потом все отдадите».
1: Ну, я здесь полностью согласен с Андреем в общей экономической эффективности таких мер в конкретной ситуации. Это бесспорно, что налоги при понесенных убытках, масштабных убытках, налоги являются, скажем так, проблемой, но экономической, но наименьшей из проблем такого пострадавшего предпринимателя. С точки зрения, там, если говорить про экономическую составляющую, то, конечно, там, предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налога, особенно в связи с... это прямо, причем это прямо есть и указано в налоговом кодексе, что основанием для предоставления отсрочки может быть причинение ущерба, правда, в связи там, со стихийным бедствием, чрезвычайной ситуацией, но это вопрос уже таких оценок конкретных. И на предоставленную отсрочку не начисляются проценты, то есть с этой точки зрения, ну, можно сказать, что государство не забирает деньги, тем самым, ну, предоставляя некую дополнительные финансовые возможности, сохраняя финансовые возможности. Но насколько в контексте размера причиненного ущерба это будет эффективно, это, наверное, все-таки вопрос оценки экономистов, а не юристов как таковых. Кроме того, мы все-таки еще не увидели детали предоставляемых налоговых льгот, объем, масштаб, требования, какими бюрократическими процедурами это будет обложено, насколько это реально и эффективно будет реализовываться, не говоря уже о том, что если мы говорим о налоговой нагрузке, то понесенные убытки учитываются по общему правилу как расходы, которые уже существенно снижают возможную налоговую нагрузку просто за счет механизма исчисления налога. Бесспорно, это экономически значительно менее эффективно или, может быть, даже эффектно и меньшее значение имеет для предпринимателя, чем какое-то прямое вливание денег через кредиты по сниженным ставкам, субсидируемые, например, либо прямая та или иная помощь. Ну, в данном случае, повторюсь, это вопрос скорее экономической оценки, чем юридической в чистом виде.
0: Хорошо, тогда пока оставим эту тему, посмотрим, как оно будет действовать и что скажет бизнес через определенное количество времени, пока действительно считают остатки, думают, как изменить логистику вот в той реальности, которая стала теперь действительностью и для маркетплейсов. Давайте поговорим еще об одной громкой истории, как минимум на уровне Свердловской области. Успешное завершение общего образования не является основанием для отчисления, разъяснил Верховный суд России. Это я цитирую сообщение пресс-службы, по сути, по соцсетям Верховного суда. В чем была, собственно, история? История знакома не первое, наверное, лето родителям девятиклассников, когда заканчивается девятый класс, и получается, что остаться в той же самой школе не получается у этих детей, потому что организованы профильные классы, некая система отбора в эти самые профильные классы существует, и отказывают родителям в том, чтобы ребенок продолжал обучение вот условно в своей школе, где он проучился 9 классов, в 10-й не идут. Вот с такой ситуацией жительница Свердловской области не согласилась и дошла до Верховного суда, потому что ее претензии не были удовлетворены в нижестоящих трех инстанциях. Верховный суд указал, что получение образования по программе основного общего образования дает право продолжать обучение по программе среднего общего образования. И процедура индивидуального отбора, она не должна лишать детей конституционного права на образование. Вот это вот решение Верховного суда, оно как-то скорректирует ситуацию, ну, определенной такой, ну, по крайней мере, с родительской точки зрения, несправедливости?
2: Вот информационный повод состоялся вчера, и уже второй день практически по всем каналам идет это обсуждение.
0: На основе только сообщения пресс-службы Верховного суда.
2: И пока, вы знаете, сложно дать окончательный диагноз, и я думаю, что эта тема будет заслуживать отдельного рассмотрения, поскольку касается, ну, очень значительного числа наших граждан, самого дорогого, что у них есть, детей, их будущего. И вы помните, сколько лет назад, несколько десятилетий, когда были вопросы, связанные с организацией поступления там, в начальную школу, и было признано, что это недопустимо, незаконным, и, соответственно, и отдельные школы, в принципе, отказывались от начальной
0: школы. Потому что
2: школы.
0: Там была поддельная прописка, откровенно, то есть этим торговали.
2: Значит, и какие отдельные кейсы вызвали круги по воде и какие последствия возникли. В принципе, вот эта ситуация может быть сопоставимая. Она что означает? Что когда мы привыкли в школах, особенно в престижных школах, есть испытания в профильные классы, и кто-то в них не проходит, ну, значит, ищи более подходящую школу, что называется. И сейчас этот прецедент Верховного суда начинает преподноситься таким образом, что если ребенок не поступил в профильный класс в школе, это не значит, что его можно отчислить, а школа должна гарантировать возможность, как говорится, получения полноценного среднего образования. И причем суды-то, по идее, не поддержали такой подход трех инстанций. Именно Верховный суд, именно по Свердловской области скорректировал эту позицию. Все пока еще анализируют по пресс-релизу, размещенному вчера на сайте Верховного суда в три абзаца. Еще никто не углубился в анализ всего там полноценного текста судебного акта. Вот мы сейчас его посмотрели, не знаю, Олег Сергеевич его в доступе нашел, пока мы еще в доступе никто на экспертном уровне его не анализировал, есть ли он в окончательном виде, это судебное решение в принципе. Но вопросов возникает сразу много. Значит, как трактовать, означает ли это, что для тех, кто не смог или не захотел поступать в профильные классы, школа должна гарантировать возможность окончания именно этого учебного заведения, но это способно, как говорится, порушить все какие-то лекалы. И возникает вопрос, если этого класса нет, что специально его организовывать, некий общеобразовательный класс? Мы, конечно, понимаем, что гарантируется среднее образование не на уровне 9-11 классов в полном объеме. Оно является обязательным, но в голове держим еще там систему среднеспециальных, СПО образования, среднеспециальных учреждений. Но здесь еще есть момент, а что если мест в соответствующей школе не хватает? Этих классов уже нет. Но в любом случае ничего более справедливого, нежели испытания, не придумали, а школа не является резиновой в этом смысле. И мы вот увидели уже разъяснения, которые прошли от Министерства просвещения. Ну, значит, если есть не эта школа, то есть другие школы, где должно быть гарантировано это образование. Имея в виду, что как таковая образовательная услуга, она предоставляется, ну, не просто отдельным учреждением, она гарантирована муниципалитетом, государством, а школа является лишь тем учреждением, на базе которых государство, муниципалитет в данном случае и обеспечивает предоставление этого образования. И вот, значит, вопрос, эта школа, а если нет места, то другая школа, ну, тогда ситуация понятна. Что тогда, по сути, меняется? Ведь, как я понимаю, в данном конкретном случае, как я понимаю, ребенка уведомили, родители уведомили о прекращении образования, не предложив чего-то другого. То есть, например, перехода в другую школу, то есть не гарантировав предоставление среднего образования. И можно судить, что именно в этом была проблема. То есть из школы до свидания, а взамен ничего нет. То есть не гарантировали завершение среднего образования. В этом главная проблема. Но вот
0: можно так, школа, быть... которая как бы вот так условно отказывается от этих детей, она не то чтобы с садиками то же самое. У нас мест нет, вот по району там по прописке и так далее. Это все делается там через госуслуги условно. Ищите, пожалуйста, вот у нас первая волна зачисления, потом будет вторая волна зачисления. То есть тут вам все гарантирует государство, а не школа. Тут нет.
2: Ну вот в том-то и смысл, анализируя
0: право. Это как раз на родителей сваливается.
2: Да, именно так. И именно таким образом оставили наедине с этой проблемой. А по идее, если мы говорим об образовании, то детские сады, школы – это лишь учреждения, созданные муниципалитетом для того, чтобы всецело гарантировать это право. Как говорится, чтобы не получилось в анекдоте, я право имею, да, так значит, я могу, а вот это я не говорил. То есть вопрос именно преемственности и цельности. Поэтому мне кажется, не хотелось бы, чтобы этот кейс стал очередной там революцией, подорвал всю систему. Нет ничего хуже резких маневров в системе образования. Но мы еще, я думаю, будем ожидать, впереди нас ожидает это скрупулезное толкование, что имеется в виду и как быть тем школам, особенно там престижным школам, в которые все хотели бы остаться, но количество мест конечное. И механизм, соответственно, если не отчисление, то перевода, он должен быть более отработан. Я думаю, что это еще не точка. Это только начало той дискуссии, которая будет по следам этого прецедента. Олег Сергеевич,
0: будем продолжать или закругляться именно в теме?
1: Я очень коротко. Ну, во-первых, на сайте Верховного суда еще текст судебного акта не опубликован, потому что заседание действительно состоялось только вчера, исходя из картотеки Верховного суда.
0: Но не каждое, между прочим, заседание Верховного суда сразу становится объектом работы пресс-службы и размещается в том числе в соцсетях. То есть это ведь тоже получается, что некая такая значимость появлением этого сообщения с видео, которое, на котором как раз судья оглашает решение, это подчеркивает резонанс и важность темы.
1: Ну, очевидно, потому что это решение вынесено в преддверии 1 сентября, когда все родители и все школьники находятся в напряжении, поэтому...
2: Напряжение усилилось.
1: Напряжение усилилось. Но вот я на единственный момент, на который обращу внимание, исходя из пресс-релиза, это оговорюсь, что, конечно, очень важно, что именно и как именно, значит, какое именно решение принял суд, не с точки зрения резолютивной части. Признать конкретное решение школы о, значит, окончании образования или отказа в продолжении образования незаконным. А мотивы пока звучит, как мне видится, звучит следующим образом, что суд признал незаконным конкретную формулировку, что прекратить образовательные там отношения и соответственно отношения по образованию в связи с получением основного общего образования. Вроде уже отучился 9 классов, и это является основанием для прекращения соответствующих отношений. Вроде бы суд сказал, что нет, само по себе получение и завершение 9 классов основанием для окончания образования не является. А вот дальше уже начинаются те детали, о которых все мы знаем, о которых говорил Андрей. А есть ли свободные места, а есть ли профильные классы, а хватает ли мест. И какой, опять же, какие круги бюрократического ада надо будет пройти родителям и школьнику, чтобы за то короткое время летних месяцев, которые проходят после сдачи ОГЭ, там, с конца июня до сентября, все эти вопросы урегулировать, насколько это стрессовая ситуация, и с этой точки зрения само право, реализация права может быть обложено таким количеством, в том числе бюрократических препятствий, что не все готовы будут пройти по этой дороге до конца и опустят руки и согласятся на какую-то другую образовательную траекторию. Поэтому важно посмотреть именно мотивировку Верховного суда, и после этого можно будет сделать, ну, какие-то, пусть общие, но предварительные конкретные выводы.
0: Ну, вот на самом деле, следующая наша с вами встреча в этой студии в эфире Радио Форум, она вообще должна состояться 1 сентября. Мы как, или у всех линейки? Я сейчас объясню, зачем я спрашиваю это прямо вот в прямом эфире. Судя по повисшей паузе...
1: Видите, расписание лекций. Еще нет. Дети уже достаточно взрослые, чтобы на линейке ходить самостоятельно. А вот лекции и занятия в университете никто не отменял. Поэтому зависит от расписания.
0: Понятно. На самом деле я просто хочу сказать, что я более чем уверена, что к 1 сентября документ уже на сайте Верховного суда появится, все будет официально опубликовано, поэтому, ну, либо 1 сентября, так сказать, тематически в День знаний вернемся к этой теме, либо все-таки придется вот на 2 недели отсрочить и вернуться, опять же, к обсуждению вопроса после того, как действительно посмотрим документ. Я думаю, что с темами на сегодня придется заканчивать. Есть у нас вопросы, которые обязательно должны дойти до нашего, то есть до вашего внимания, поэтому переходим к вопросам. Мы хотим поставить на своем участке металлический склад-навес на болтовых соединениях. Нужно ли получать разрешение на строительство? То есть, видимо, раз это склад-навес на болтовых соединениях, то, значит, не капитальная конструкция.
2: Ну, вы в точку, Александра. Вопрос...
0: Я ремонт целый год делаю, пришлось.
2: Вопрос не в болтовых соединениях, а на самом деле в квалификации соответствующей постройки. Будет она являться капитальной или некапитальной? Я подчеркну, есть понятие быстро возводимое, значит, модульное и так далее. А это лишь косвенные признаки капитальности и некапитальности. Что значит капитальность и некапитальность? Не будем мы занимать эфир долго, если коротко, то это возможность его перемещения без причинения соразмерного вреда самой конструкции. Ну, отделимое, перемещаемое, без утраты, как говорится, свойств потребительских. Само по себе болтовое соединение, то есть свидетельствует о возможности отсоединить. Как правило,
0: сборка-разборка.
2: Как правило, это свидетельствует о том, что конструкция сборная-разборная. Именно для этого и болты используются, чтобы можно было без каких-то проблем отсоединить. Это значит, сооружение некапитальное, значит, не применяются все правила, предусмотренные градостроительным кодексом о необходимости получения разрешения на строительство, прохождение, подготовки проектной документации, в ряде случаев экспертизы, в ряде случаев дополнительных каких-то административных моментов, ну и самое главное, получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Всего этого не нужно. Значит, можно просто взять и возвести. Но есть некоторые оговорки. Это не значит, что любое некапитальное сооружение можно хоть где возводить.
0: Я хотел спросить про участок. Категория земли-то как?
2: Конечно же, надо смотреть градостроительный регламент соответствующей территориальной зоны и понимать, а в принципе, можно это там возводить или нет, там территория там общего пользования, либо для ИЖС, а там промышленный склад. То есть вот это некапитальное сооружение должно укладываться в градостроительный регламент в вид разрешенного использования, что одно другому должно коррелировать. Ну и в завершение скажу, что нередко вот использование такого вот позиционирования, а у нас не капитальное, а у нас на болтах, у нас перемещаем, используется в качестве инструмента обхода публичных правил. То есть там болты болтами, а там на несколько этажей такая конструкция, ну символически их привинтили. Но знаете, она бы без болтов бы в силу своей собственной нагрузки никуда бы не делась. Это огромная конструкция. Поэтому надо понимать, что во всем должна быть мера. Что за этим вот аргументом не скрывается банальный там обход закона по значит, упрощенному лайт-режиму строительства по факту капитальных сооружений. Если есть какие-то любые вот такие промежуточные моменты, не понять, а как это позиционировать, будет решать судебная экспертиза.
0: Налоговая подозревает нашу группу компаний в дроблении бизнеса ради сохранения спецрежима. На что она будет ссылаться, спрашивает нас слушатели, и чем это грозит? Олег Сергеевич, на что ссылаться-то будут?
1: Ну, если нашего слушателя интересует нормативное основание, то, конечно, основной нормой, которая у нас используется практически во всех, без исключения, налоговых спорах и решениях, привлечениях к налоговой ответственности, это является статья 54.1 Налогового кодекса, который регулирует пределы там, действий налогоплательщика при определении налоговой базы. То есть такая общая антиуклонительная норма, которая в силу своего как раз общего характера, в том числе предполагающего и оценочные категории, а в первую очередь это оценочная категория понятия деловой цели, может определять и оценивать поведение налогоплательщика как добросовестное, недобросовестное и, соответственно, влекущее или невлекущее необоснованную налоговую выгоду. Если, бесспорно, если мы говорим именно про дробление бизнеса, то это, ну, вопрос или проблема, или конфликт, которая уже существует много лет, уже масштабнейшая судебная практика, уже масса разъяснений ФНС, Минфина, уже выработаны и в теории, и в практике критерии, уже на основании именно практических практики судебной и налоговой, критерии, по которым налоговая определяет и делает выводы, является ли, есть ли признаки дробления бизнеса. Но вот если подняться там, от конкретики на такой чуть более общий уровень, то основной вопрос очень простой, на который может себе ответить каждый налогоплательщик, который ведет бизнес несколько, скажем так, ведет бизнес через несколько юридических лиц, либо через несколько хозяйствующих субъектов. Это могут быть индивидуальные предприниматели, общество с ограниченной ответственностью и так далее. Вопрос очень простой. Вы таким образом организовали свой бизнес для того, чтобы меньше платить налогов, если на этот вопрос вы отвечаете «да», ну, наедине с самим собой, не произнося это слово вслух. Если вы отвечаете «да», значит, ваши действия не объясняются разумной деловой целью, а объясняются налоговой целью, и, соответственно, выгода, которую вы получаете, является необоснованной. С этой точки зрения я это рассказываю и студентам, и возможным доверителям, что как только вы приходите к юристу и задаете вопрос, помогите мне организовать бизнес, чтобы меньше платить налогов, после этой фразы все последующие действия с точки зрения статьи 54 прим. 1 являются незаконными, влекущими необоснованную налоговую выгоду. А вот если вы хотите повысить управляемость бизнеса, его безопасность, гибкость, экономическую устойчивость, и, к большому сожалению, в результате этого вы стали меньше платить налогов, тогда ситуация может быть оценена по-разному.
0: Главное правильно написать объяснительную. Вопрос от Андрея. Бывший директор нашего ООО заключил заведомо невыгодные сделки, и компания понесла убытки. Можно ли взыскать их лично с него? То есть тут важен факт мести.
2: Ну, да, я утрирую. Мести, справедливости, возмездия, в конечном счете возмещения. Ну, мы понимаем, что ситуация более чем распространенная, когда возникает такой вопрос. Чем он закончится, это другое дело. Итак, директор – это единоличный исполнительный орган, который принимает на себя ответственность за совершение разумных, добропорядочных действий. И как орган управления он несет ответственность за недобросовестные, неразумные действия. Убытки взыскать можно, но надо доказать соответствующий состав правонарушения, неправомерность, в том числе неразумность, последствия, причинно-следственную связь. Поэтому вопрос этот ставить можно. Практики наработана тьма пленумов, разъяснений, которые сейчас стали еще более обязательны, насколько мы знаем. Весь вопрос в конкретной фактуре.
0: Собственно, тогда давайте на этом поставим точку в сегодняшнем эфире. Хотя, как мне кажется, мы только разошлись. Можно было бы еще довести 40-45 минут и академический час до размера лекции. Вот как Олег Сергеевич сказал про расписание. Вот тут я себе посочувствовала, что маловато времени-то будет. Я благодарю Андрея Винницкого, Олега Жгарева за сегодняшний эфир. Юридическая консультация. Надеюсь, что через неделю в этой же студии соберется этим же составом.
1: Всего доброго.
2: До свидания, до встречи.
3: Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
6: Фестиваль гик-культуры «Гиккон» в эту субботу, 29 августа, пройдет в парке Маяковского. Как утверждают организаторы, на один день Екатеринбург превратится в мультивселенную развлечений и увлечений, объединяя поклонников поп-культуры всех возрастов и интересов. Хедлайнером фестиваля стал в этом году актер Тихон Жизневский, звезда фильмов «Майор Гром. Чумной доктор» и «Майор Гром. Игра», а также актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, озвучивающие героев в киновселенной Marvel. Параллельно на Гекконе состоится еще фестиваль подкастов «Громче». Начало в субботу с 10 утра, вход на фестиваль свободный.
3: Кино.
6: И еще один фестиваль открывается в Екатеринбурге в эту субботу. Это международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «1/6». Он пройдет с 29 августа по 3 сентября. В конкурсной программе 12 российских и 12 зарубежных фильмов. Впервые в этом году проводится еще конкурс анимационных картин. На фестивале запланированы также образовательная программа, деловые дискуссии и специальные показы. Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация будет открыта на сайте фестиваля 1/6.
3: Театр.
6: Большая сцена Свердловской мускомедии закрылась на реконструкцию и основные площадки театра в новом сезоне. Это ДК железнодорожников и Дворец народного творчества на фестивальной 12, а также малая сцена театра, которая продолжит работать, как и прежде. Уже 3 и 4 сентября на малой сцене состоится первая премьера нового сезона. Это спектакль «Воспоминания Вертинский». В основе постановки песни и мемуары Александра Вертинского, в главной роли Евгений Толстов, костюмы придумала дизайнер Наталья Соломеина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Касимов. Спектакль идет в сопровождении джазового ансамбля «Платона Газелериди».
3: И еще.
6: Спектакли основной сцены мускомедии можно будет посмотреть в этом сезоне в ДК железнодорожников. 4 и 5 сентября это комедия-фарс «Тетка Чарли», а во Дворце народного творчества на фестивальной 12 на Урал-Маше 9 и 23 сентября будет идти исторический блокбастер «Екатерина Великая». 14 и 24 сентября это мюзикл по повести Куприна «Колдунья», премьера прошлого сезона. 27 и 28 сентября рок-мюзикл «Время не ждет». Начало спектаклей в будние дни в 18.30, в выходные в 18 часов. Билеты продаются на сайте и в кассах Мускомедии, а также во Дворце народного творчества на Фестивальной и в ДК «Железнодорожников». Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
7: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
8: Что такое свага?
9: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
10: Кто твоя бести?
9: А гэсбингом хоть раз занимались?
10: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067. Его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6-7 сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит, наверное, 6-6-7. Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6-7» и создал бренд бутилированной воды 6-7. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал «6-7» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «6-7 Кит», ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там, школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. 6-7 – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, 6-7 лучше всего передает настроение года, неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
10: «Не то слово».

Конечно, женщину с бриллиантами мужчине придется искать всю жизнь, особенно если он ей сам их подарил. И об этом Electric Light Orchestra «A Little Diamonds». Такая криминальная, очень красивая история с пластинки «Secret Messages». Всем привет! Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего. Середина недели, 26 августа. Личных побед. Ну а что касается рок-календарных событий, в 67-м году в этот день Джимми Хендрикс выпускает свой второй сингл «Папа Хейс». Как уверял музыкант, эта пурпурная дымка ему однажды приснилась. Ну а в 68-м году вышел первый сингл, выпускающий компания Apple Records, основанный музыкантами The Beatles. На сторонах сингла были песни «Hey Jude» и «Revolution». А еще сегодня свой день рождения отмечает гитарист очень любимой мной группы Counting Crows Дэн Викри. Празднует Новый год Эдриан Янг, барабанщик No Doubt. В этот день родился Крис Куртис, мог бы отметить свой день рождения, известен как барабанщик первого состава группы Deep Purple. И празднует сегодня очередной Новый год, не будем уточнять, сколько лет. Потрясающая певица, актриса, вокалистка группы Garbage, Ширли Мэнсон. Happy Birthday с ее участием. Узнаваемая песня для особенных от особенной Ширли Мэнсон и группы Garbage. Special.

Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru.

0: Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан. ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.

Для тех, кто обожает, когда черная кошка дорогу перейдет. Я не суеверный. Юров, 88-й год. Их легендарный суперхит Superstations очень ждем. В сентябре уже конкретно 25 числа. В сентябре догрянет безумие. Так будет называться их новый альбом. Долгожданный. Come this madness. Рок-арсенал здесь, Виолетта. У меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. 10 рандомных песен. Ну, нечаянно, случайным образом попали в наше всеобщее волнение. Есть там песни, которые вам известны, а есть и неизвестные композиции. Вот у них-то мало вашего внимания оказалось. Вообще маловато голосов в группе ВКонтакте. Я не буду перечислять все песни, у которых мало поддержки, но пока что вот есть две композиции, которые точно нравятся тем, кто проголосовал. Это «Браво» и «Билли Новик» с песней, конечно, «Вася», и «Джоба на масса», «Как я люблю этот трек», «У меня есть все, что тебе надо». I got all you need. Что будет с остальными композициями, решать вам, дорогие наши слушатели. Я надеюсь, что на сайте rockarsenal.ru, может быть, активнее взялись и поддерживать композиции в нашей подборке для голосования. Спешите, успевайте, в пятницу сделать это будет уже невозможно. Продвигайте ваши вкусы вот прекрасным методом. Расставили приоритеты, а затем и слушаете лучшую музыку. У нас впереди новинка. Будут Битлз, без них никуда. Ну а уже сейчас еще одна группа, от которой в этом году очень ждем альбом. Это Блонди, Call Me.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

каждый раз, когда звучит эта песня, хочется в качестве авторов назвать еще и жену Брайана Мэя, которая ему частенько намекала, как, собственно говоря, все женщины своим мужчинам: «Хочу все и сразу». «I want it all». Queen, автор композиции Брайан Мэй. Ну, я надеюсь, все желания, которые сегодня перед вашими перспективами, будут реализованы, ну, как минимум, сегодня ближе к вечеру. А у нас впереди то ли еще будет Soundgarden, Дамиана Дэвид в рубрике «Национальный продукт». Группа «Серьга» здесь. Виолетта, здорово, что с нами. На концерт приглашаю. Где еще есть такая возможность? Боб Марли. Позитивные вибрации. Все, что нужно человеку 21 века.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Центр «Сберком» выявил сотни тысяч фейковых заявлений перед выборами в Госдуму. Все они были направлены на дискредитацию предстоящей кампании, заявила на заседании ЦИК председатель Элла Памфилова. Она уточнила, что всевозможные недостоверные публикации и заявления распространяли в основном в соцсетях. Грядущую предвыборную кампанию в Центр «Сберкоме» называют одной из самых сложных за последние годы. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет трехдневным и продлится с 18 по 20 сентября. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. На кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеле желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого в Екатеринбурге приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить за 3 года. При этом в Миноборнауки сообщили, что отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель только с 2027 года. Что касается студентов, те, кто поступил на двухступенчатое обучение по программам бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы бакалавров и магистров останутся действующими документами о получении высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
1: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Добрым утром, арсенальцы, и с хорошим днем на арсенале, и на арсенале.
7: Привет, Екатеринбург. I'm Graham Gulman of 10cc, and you're listening to Rock Arsenal Radio on 104.5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Вот она, песня, с которой сегодня просто надо согреваться. Summertime, My Chemical Romance, их песня в версии 2026-го. Завтра, кстати, в Екатеринбурге в четверг, 27 августа, синоптики обещают и дождик, и днем всего лишь плюс 16 градусов. Ну а в продолжение у нас погоду сделают лучшие Red Hot Chili Peppers, будут статус-кво. И уже сейчас герои 90-х, группа Belly, привет фанатам. Помните, как крутили на репите эту песню «Feed the Tree»?

классики английского харда «Status Quo». Лучшая песня для исполнения желаний. «Whatever you want». Кто успел загадать, вам повезло. А у нас впереди лучшие по традиции. Дэвид Боуи, Гвен Эйпс, будет Роберт Плант. А в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта. Удачи в середине недели. Австралийская группа NXS про то, что в жизни попробовать нужно все. А может, не нужно? Об этом их знаменитый.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Audio Slate.

кому хочется пожелать крепкого здоровья, конечно же, ему. Один из ярчайших рокеров, вокалистов планеты, Глен Хьюз. Его респект Джону Бонаму, Song for Bones, The Higher Places. Кстати, вот в программе «Полезные ископаемые» в прошлом выпуске он звучал, и в этом выпуске, где у нас будут звучать кавер-версии, вы тоже услышите голос Глена Хьюза. Так что успевайте, вот я не знаю, еще минут, может быть, 15 дам кому-нибудь заглянуть и запрыгнуть прямо в последний креативный вагон и прислать раритетный кавер, который еще не звучал на рок-арсенале для программы «Полезные ископаемые». Куда? Мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Мой адрес, не забывайте. Я, кстати, всем отвечаю. Ну, в общем, если успеете прислать, будет здорово. «Полезные ископаемые» — наш совместный с вами творческий проект, который я и любимые слушатели рок-арсенала, они же археологи, делаем уже 4-й год. Как принять участие? Адреса, пароли, явки найдете всегда в группе ВКонтакте. Из былого заводного сэр Пол Маккартни очень скоро Энкл и Йен Браун впереди. Ну, а уже сейчас вечный вопрос: был ли человек на Луне? Мегахит из 90-х, группа R.E.M. Man on the Moon, If You Believe.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Да, сказочная картинка. Любовь в пространстве, в воздухе. Love is in the air. Попробуй поймай. Джон Пол Янг. Ну, для тех, кто не лишен романтики в любое время года. А у нас сегодня все-таки еще лето, 26 августа. Несмотря на то, что завтра синоптики обещают уже дождик и плюс всего лишь 16. Ну, а я выражаю благодарность всем тем, кто присылал для пятничного выпуска программу «Полезные ископаемые» свои музыкальные предложения на поражение. Кавер-версии. Все, плейлист я набрала. А кто не успел, тот опоздал. Но я надеюсь, что в следующие выпуски те, кто горит желанием, обязательно попадут. Было бы это желание. «Полезные ископаемые», 4-й год. Я и лучшие слушатели рок-арсенала, неутомимые, делаем прекрасный экскурс в неизведанное. Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале каждую пятницу в 9 вечера. Роберт Смит, The Cure, The Who, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Алиса». Вот такие планы. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Про то, что все мы нужны друг другу. Nickelback, не Леночка. Gotta be somebody.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. Так, на кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеля желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В России готовится учебник по истории Украины. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, издание будет посвящено ключевым аспектам исторического процесса, включая единство древнерусского народа. Это будет правдивое изложение событий, а особое внимание уделят общим корням и единству древнерусской народности, что позволит дать объективную картину исторического развития, сказал Мягков, на которого ссылается общественная служба новостей. Доллар 84,46, евро 98,52.
3: Информация на правах рекламы.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Да, когда спешишь поймать радость, не опоздаешь однозначно. Скорпионс, для тех, кто успевает это сделать, catch your train. И в переводе не нуждается. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 6 вечера. Ну и очень даже рекомендую сегодня успеть на прекраснейший час винила в музее андеграунда. Сегодня Алексей Коршун представит вам целый альбом группы Deep Purple, Come Taste the Band. Ну, час винила будет посвящен одному из выдающихся, уникальных гитаристов. Признаюсь, каждый раз буду признаваться в любви. Один из моих любимейших музыкантов — Томми Болин. Его вклад в звучание Deep Purple, ну и вообще вся его сольная дискография, которую я частенько демонстрирую в программе «Полезные ископаемые», это большое счастье для настоящих меломанов. Так что сегодня в 7 часов вечера в музее андеграунда час винила, Алексей Коршун и Томми Болин. В продолжении Карла Сантана будут парни с коллектива «Шарлатанс», а уже сейчас сегодняшний именинник Дрея встречает Барабан.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

конечно. Иногда горькая таблетка — лучшее средство вернуться в свою некогда сладкую жизнь. Билли Айдол Битапил. Сквозь огонь и воду и, в общем, все такое прошел. И стал героем зала славы рок-н-ролла в 2026 году. Ждем пополнения его дискографии. У нас парни из коллектива Кукс с летним настроением. Очень скоро впереди Джо Кокер, будут Битлз. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино» с песней «Как руководство». Дальше действовать будем мы в версии 2021 года. Здесь Олета. Классного вечера желаю. Легенды хард-сцены Ван Хален для тех, кто надеется, хоть и сомневается. Why can't this be love?

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
7: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
6: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
5: Рок-арсенал.

Wild Heart и Джо Бонамасса для друзей, для нас, то бишь For My Friends. Кстати, одна из песен Джо Бонамасса под названием «У меня есть все, что тебе нужно» лидирует в голосовании этой недели. Загляните, промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. Я вот прочитала, Алексей очень мудрые мысли выразил. Но по поводу блатника, Билли Новик, вообще-то, он большой фанковый артист, большой любитель Тома Уэйтса и блюзовой, к тому же. Но в любом случае, ваше мнение определяет жизнь каждой песни. Интересно же рассмотреть десятку, где есть известные песни и неизвестные. Тем паче, мне кажется, интересно расшифровать свое личное мнение. Вдруг озарение на вас нападет. Полюбите то, что ни разу не слышали. В этой десяточке такие композиции имеются. Ваше мнение определяет жизнь каждой песни, так что голосуйте. Ждем, как всегда, с нетерпением в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, классного вечера. Будут Мьюз, концертные площадки Дэвид Гилмор. Ну а уже сейчас Джорди. И лучшая сопроводительная для жизни человека любого века. Хочу все знать.

0: Тео. Полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан. ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

под бурные аплодисменты с концертной площадки Queen, We Will Rock You. Вот, кстати, в эту пятницу мы тоже собираемся завести всех желающих в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Я и археологи, наши свежие раскопки, это будут кавер-версии. Плейлист я уже набрала, если что. Green Day, Tom Jones, очень скоро Billy Idol, уже сейчас погоня от самого себя. Running for

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Одна из гениальнейших песен планеты «Лестница в небо» Led Zeppelin, как выразился однажды Джимми Пейдж в песне «Сама суть нашей группы, в ней есть все самое лучшее, что есть в нас». Кстати, по поводу своего гениального соло, отмеченного в списке лучших гитарных партий, Джимми Пейдж сказал: «Я никогда не играю нота за нотой, вначале глубокий вдох, а затем начинаю мучаться». Ну а что касается лирики, Роберт Плант частенько упоминал, что чувствовал, когда писал, что его пером двигает высшая сила. Led Zeppelin, «Лестница в небо», «Starway to Heaven» на века. У нас из радиоприемника дальше Nickelback «Летнее настроение» подарит Джейсон Мраз в рубрике «Сделано на Урале», группа «Кабинет». Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Ну а уже сейчас одна из мега красивых композиций в дискографии Роберта Смита «The Cure». Роберт Смит вдохновился музыкой к балету «Гайене» Рама Хачатуряна. Ну а эта композиция вошла в секретные материалы, если кто увидел, смотрел «The Cure More Than This».

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство RAICS опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Россияне стали на 90% чаще покупать европейские машины, чем год назад. Половина всего объема приходится на BMW и Volkswagen. Следом в списке лидеров идут Audi, Mercedes и Skoda, пишет Лента.ру. Доллар 84,46, евро 98,52.
2: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Слышу бурные аплодисменты. White Snake и Coverdale, друзья. Looking for Love в версии 2020-го. Ну, тот, кто ищет любовь, надеется, конечно. Так что удачи, пусть у вас все случается, получается, как минимум в этот вечер на наших студийных, начало 8-го, здесь Виолетта. Завтра плюс 16 градусов синоптики обещают, имейте в виду, совсем раздеваться не нужно, тем более, что и дождик будет. Так говорят синоптики. А у меня подборочка, что надо, Ричард Эшкрофт, Элтон Джон, и уже сейчас концертная площадка, Эрик Клэптон, и как бы ответочка, отзвучавшая песня про поиски любви, блюз с жесткой начинкой. Никто не хочет тебя, когда ты на мели. Nobody knows you when you're down and out. Эрик Клэптон. Под бурные аплодисменты.

Ну, однозначно, для тех, кто не видит препятствий, сделать этот вечер счастливым как минимум. Queen Breakthrough. Удачи во всем. Лучшая музыка впереди. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» Чиж-компания. А уже сейчас сегодняшний именинник 60-й ДР сегодня встречает лидер, гитарист группы Counting Crows. Обожаю этот коллектив. Это Дэн Викри, Happy Birthday. В продолжение одна из знаковых песен коллектива, очень любимая мною, под названием Мистер Джонс, Counting Crows. И вот на этих обожаемых мною нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море вины.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Всероссийский радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодцы.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of Californication.
5: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

«Арсенал».

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.